0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11, 13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Виктория Клементенок. Здравствуйте. В понедельник Александр Лукашенко встретился с председателем банка ПСБ Петром Фродковым.
2: Спасибо, что заглянули в Беларусь. Мы очень положительно настроены в отношении вашего банка в Беларуси и хотели бы самого тесного сотрудничества с вашим банком. Тон Генрихович говорил об этом, и мне кажется, что у него уже целый план созрел наших отношений. Я знаю ваши патриотические чувства и отношения к России. Отечество у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста. Поэтому Беларусь вам не должна быть чужой. Тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России, принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи. Поэтому давайте вместе сотрудничать для того, чтобы наши народы были всегда вместе, и чтобы никогда не возникало по ту или другую сторону, или в Минске, или в Москве разговоров о том, что наши народы можно каким-то образом разорвать.
1: Петр Фродков, в свою очередь, выразил благодарность главе белорусского государства за возможность встречи. Он подчеркнул, что для него лично и для банка ПСБ развитие взаимодействия партнерских связей в Беларуси имеет важное значение. Беларусь является абсолютным приоритетом и всегда являлась, заявил руководитель банка. Для нас очень важно, что это сотрудничество продолжается и развивается, причем по совершенно разным направлениям. Во вторник Александр Лукашенко ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения. Глава государства во время рабочей поездки в Минскую область посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Олега Романа. Президенту доложили о перспективных разработках НАН Беларуси в интересах укрепления технологического суверенитета. В этом направлении белорусские ученые работают в том числе в интересах гражданского сектора. Например, производят промышленную взрывчатку, которая очень востребована в геологоразведке при разработке карьеров. В военной сфере одна из актуальных ныне задач, как сказал Александр Лукашенко, это обнулить беспилотники, то есть разработать такие средства, которые позволят гарантированно и эффективно с ними бороться. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере. Нужен результат, требует от ученых глава государства. Разработка новых средств борьбы с беспилотниками и совершенствование самих беспилотников – это важное, но не единственное направление, по которому государство ждет серьезных результатов от научной сферы. Безусловно, все эти работы требуют серьезного финансирования. Это существенные государственные вложения. Они дают тот результат, который могут дать, который нужен и военным, и стране. Такой принципиальный вопрос Александр Лукашенко поставил перед участниками мероприятия. Вице-премьер Виктор Каранкевич и заместитель главы администрации президента Павел Муравейко доложили, что задачи, которые ставятся перед учеными, решаются, но президент требует, чтобы отдача была максимальная и с результатом не в отдаленной перспективе, а с конкретными сжатыми сроками.
2: Мы задачи ставим серьезные. Задачи чрезвычайные. Их надо решать. И решать, ну, где-то мгновенно, как сегодня закончить СЕП, как я говорил, мгновенно, а не быстро. Так и здесь. Надо мгновенно решить эти задачи, те, которые надо решить.
1: Президент, в частности, указал на необходимость создания эффективных средств борьбы с беспилотниками.
2: Нам надо обнулить беспилотники. Страшная задача, которую пока в мире никто не решил. Так пробуют отдельными средствами перехватывать еще чего-то. Я это вижу, слежу за этим. Но, по большому счету, никто не решил. Когда я об этом говорю, обнулить беспилотники, все хихикают. И особенно эти блогеры и прочее в России начинают хихикать. А эту задачу решают самые продвинутые страны и компании. Сделали. Надо еще кто-то в связке твоим двигателем и прочее, что ты делаешь. Головка, там пороха. Скажи, кто надо, под ключом. Сделаем этот коллектив. Надо тебя вывести из Академии наук, раник мешает работать. Выведем. Ты только скажи, что надо. Но должен быть результат.
1: Во время посещения испытательного полигона Александру Лукашенко продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные, боеприпасы и взрыватели к ним, ракетное твердое топливо, образцы высокоэнергетических взрывчатых веществ, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и специального снаряжения, а также средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА. Подводя итоги увиденному, Александр Лукашенко подчеркнул, что при производстве современных образцов военного и гражданского назначения важно делать качественный продукт с наименьшими затратами. В среду президент Беларуси подписал указ, который предусматривает кадровые изменения в судебной системе. Назначены новые руководители ряда судов, продлены полномочия некоторых действующих председателей, в их числе Татьяна Тупик, которая назначена председателем Минского городского суда на новый 5-летний срок. Судейский корпус пополнился 20 судьями, которые до этого работали в судебной системе, правоохранительных и налоговых органах, а также таможне, адвокатуре и банковской сфере. Орденов и медалей удостоены 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса. Соответствующий указ президент Беларуси подписал также в среду. Государственные награды присуждены за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, вклад в развитие военно-промышленного комплекса, умело организованные и безупречные действия по всестороннему, полному и объективному расследованию преступлений, инициативные и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. В четверг глава белорусского государства Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Туркменистан для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Вечером 8 октября в интерактивном фонтанном комплексе состоялся официальный прием от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в честь глав делегации и участников саммита. Александр Лукашенко тепло пообщался со своими коллегами в непринужденной и дружеской атмосфере. Яркая деталь вечера – гала-концерт мастеров культуры и искусства стран СНГ. Нашу страну под громкие аплодисменты и овации представили заслуженные коллективы, знаменитые во всем мире песняры и хорошки. Заседание Совета глав государств СНГ состоялось в пятницу на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза на берегу Каспийского моря. Александр Лукашенко на саммите СНГ высказался о роли содружества и базисе для укрепления взаимодействия на основе этого интеграционного объединения.
2: Уважаемые коллеги, весьма символично, что мы собрались в прекрасной Авазе, жемчужине Каспия. На протяжении столетий Каспийское море служило связующим звеном между странами и народами и сегодня вновь выполняет эту функцию. Присоединяюсь к своим коллегам, еще раз поздравляю гостеприимных туркменских друзей с 35-й годовщиной Дня независимости 27 сентября. Мира, добра и процветания вашей стране. Нашему содружеству также исполняется 35 лет. Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. К сожалению, подобная политика продолжается и сейчас. Организацию всячески, нашу организацию СНГ, шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Ей пророчили чуть ли не пару месяцев жизни, даже в мыслях не допуская возможности интеграции наших республик. В этом месте хотелось бы сказать, что оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет. Однако несколько стран действительно воспользовались содружеством как инструментом для более или менее цивилизованного развода. В апреле 2027 года из содружества де юре выходит Молдова. Это, конечно же, не выбор простых молдаван, а решение руководства, полагаю, недальновидное. Причем оно само это понимает и пытается сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли. В этой связи хотел бы призвать руководство Молдовы сохранить возможность для простых граждан Молдовы не разрывать каналы взаимодействия взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. Проще говоря, ну зачем терять то, что имеем? История всегда повторяется. У нас уже есть опыт выхода Грузии из Содружества независимых государств. Но сегодня мы видим, как меняется ситуация. Очевидно, что возвращаться к нормальным отношениям легче по накатанной колее механизмов Содружества. Да и запускать более серьезные форматы углубления сотрудничества проще, если имеешь базис нашего Содружества.
1: Президент отметил, что Беларусь всегда последовательно выступала за развитие и сопряжение преимуществ всех имеющихся интеграционных структур.
2: Формирование многополярного мира происходит во многом за счет набирающих силу БРИКС, ШОС, Африканского союза и других объединений глобального большинства. Хотелось бы, чтобы в этом ряду было и Содружество независимых государств. Их укреплению содействуют мощные факторы, заинтересованные стороны в расширении торгово-экономического сотрудничества и необходимость в совместном реагировании на современные вызовы в сфере безопасности. В этом контексте у нас есть преимущество. Фундамент Содружества еще прочнее. Нас объединяет не только стремление создать справедливую систему глобального управления и торговать на равных условиях. Наше единство опирается на общую историю, культурное наследие, человеческие связи. В конце концов, мы разговариваем на одном языке. К сожалению, мы разговариваем. Молодежь наша в отдельных странах уже русского языка, главного нашего языка, не знает. В белорусских туркменских семьях, к счастью, на всем постсоветском пространстве по-прежнему хранят традиционные ценности. Чтят беспримерный подвиг героических предков, ездят живущим в других странах Содружества родным и близким. Заявление Совета глав государств СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Чтобы семья восстановила сплоченность, была сильной и процветающей, надо больше внимания обращать на молодежь. Именно будущим поколениям придется давать ответ за старые и новые угрозы нашему единству. Молодые люди должны не плыть по течению, а выступать под двигателями интеграции. Нужно, чтобы они сами разрабатывали и воплощали в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах Содружества. Три белорусских города – Минск, Молодежная и Лида – станут молодежной, культурной и туристической столицами Содружества, предоставив международную площадку для самореализации творчества и общения новых поколений. Чего мы ждем от этого? Чтобы молодежь росла, не отворачивалась от предков, могла парировать атаки чуждых идеологий на устои наших обществ.
1: Глава белорусского государства также выразил уверенность в том, что потенциал СНГ не исчерпан.
2: Наш союз является еще на долгие годы останется содружеством общей судьбы. Я благодарю уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева за согласие Узбекистана принять председательство в Содружестве в будущем году. Уверен, узбекские друзья, как всегда, достойно выполнит данную миссию. Новый виток развития нашей организации, решение уважаемого Ильхам Гейдаровича впервые принять председательство в 28-м году. Это, безусловно, исторический момент. Об этом сказал и сам президент. Надеюсь, Армения также примет решение выполнить эту почетную функцию в соответствии с очередностью в 29-м году. Уверен, что каждая из стран придаст новый импульс работе Содружества. Беларусь окажет вам максимальное содействие, будет активно участвовать во всех процессах. Поэтому я хочу пожелать искренне присутствующим оптимизма, целеустремленности и новых достижений в работе на благо наших стран. Уважаемые друзья, как я часто говорю, я человек взрослый, как президент. Вот мы утвердили повестку дня. Утвердили, исходя из наших возможностей. Но посмотрите на решения, которые мы принимаем. Чего здесь не хватает? Не хватает того, чтобы развить то, о чем мы часто заявляем. Благополучие народов, наших государств и так далее.

0: Туркменистана, ни других государств. Ну, можем же. Но почему нет вот этих вот инициатив, которые в итоге сохранили бы единство наших 9 государств? Там где-то возникло объединение, еще не буду их называть, возникло объединение и прочее. Слава Богу, мы сохраняем свое единство. Хрупкое, но сохраняем. Недавно, встречаясь с главами правительств вашего государства, я говорил о том, что нас нигде не ждут. Мир увеличивает конкуренцию. Особенно и прежде всего это связано с экономикой. Давайте сохраним наше пространство. Чтобы его сохранять, надо увеличивать ценность для каждого государства присутствия в этой организации. Мы это делаем каждый год? Нет. Поэтому не только исполкому нашей организации, но прежде всего тем государствам, которые я назвал, которые обладают высокими объемами ресурсов, всем нам надо подумать о принятии более серьезных решений.
1: Странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Личную позицию по этому вопросу глава белорусского государства высказал в завершении официальной части своей речи на саммите.
0: Хорошо, что мы встречаемся. Хорошо, что поговорили, посмотрели друг на друга, сделали заявление. Для внутренней аудитории это полезно знать. Но давайте сделаем и другие шаги в области более тесного единства. А единство нам обеспечит прежде всего экономика. Это и благосостояние, это и мощь наших государств. Тогда меньше будет разговоров о независимости, о сохранении границ и прочее. Нужно усиливать экономику. И в этом плане нам надо серьезно поработать. Это не призыв. Мы готовы в этом участвовать всячески. Но прежде всего, в швейцарско-человеческих позициях я вижу роль 3-4 государств, которых я только что назвал, богатейших, которые должны идти впереди и вести за собой нашу организацию. В любой организации, в любом коллективе, в любой группе нужны впереди идущие. Можно их назвать лидеры. Где они? Надо двигаться вперед. Поэтому нужны шаги в области экономики. Это связано с логистическими возможностями, с тем, что Азербайджан будет способствовать перемещению грузов с севера на юг, с востока на запад. И это подтвердил руководитель Армении. Я просто вас призываю делать шаги в области экономики, более серьезные. Да, это затронет, немножко где-то интересы богатых государств, о которых я говорил. Надо чем-то поступать. Скажите, более бедное государство, чем мы можем в этом плане пожертвовать и сделать? Надо вычленить эти направления действий и действовать. Не будем действовать, потихоньку нас растащат по разным организациям. Опять не называю кто. Мы прекрасно знаем, кто положил глаз на государство нашей организации, если можно так выразиться. Извините за мое личное мнение, которое я высказал после официального выступления на этой организации. Очень хотелось, чтобы мы сохранили это пространство. Сохранили. Давайте это сделаем.
1: Лидеры стран СНГ на саммите в Туркменистане приняли заявление в связи с 35-летием Содружества. В документе подводятся итоги деятельности организации, определяются задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, противодействию современным вызовам и угрозам, адаптации СНГ к новым реалиям в целях обеспечения мира, добрососедства и прогресса на пространстве Содружества. Особое внимание уделяется развитию торговли, транспорта, правовых норм, науки, образования, культуры и молодежных обменов. Также акцентируется внимание на значении исторической памяти и выражается намерение продолжать сотрудничество на основе принципов суверенитета, равноправия и взаимного уважения. В заявлении глав государств также говорится о намерении наращивать производственные кооперационные связи, содействовать повышению результативности совместной деятельности в научно-технической и инновационной сферах. Заявлено о необходимости повышения уровня экономической безопасности. Также главы государств подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия в социальной сфере, выводу на качественно новый уровень сотрудничества стран Содружества в этих вопросах. Кроме того, в документе уделено внимание вопросам взаимодействия в обеспечении безопасности в разных ее проявлениях, предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. В заявлении также уделено внимание международной роли СНГ. Содружество продолжит оказывать

0: содействие в формировании новой архитектуры евразийской безопасности на основе Устава ООН, международного права, а также принципа равной и неделимой безопасности для всех государств евразийского пространства. Еще одно важное направление и основополагающая задача взаимодействия стран СНГ – сохранение исторической памяти о победе народов Содружества в Великой Отечественной войне. На саммите принято заявление глав государства о сохранении исторической памяти. Оно призвано объединить страны Содружества вокруг общего понимания значимости исторической памяти и необходимости ее сохранения, важности недопущения искажения и пересмотра ключевых исторических событий, прежде всего связанных с Великой Отечественной войной. Кроме того, документ предполагает развитие сотрудничества в области истории, культуры, образования и архивного дела. Кроме того, Совет глав государств СНГ на саммите в Туркменистане утвердил решение по формированию положительного образа Содружества независимых государств и его государств-участников в информационном пространстве. В документе признается важность углубления сотрудничества государств-участников СНГ в информационной сфере в условиях возрастающей роли информационного и цифрового пространства в формировании общественного мнения, международного имиджа государств и устойчивости межгосударственных отношений. Подтверждается приверженность укреплению взаимного доверия, добрососедства и уважения суверенитета государств-участников. Предусматриваются принятие странами превентивных мер по защите имиджа СНГ и его государств-участников, оказание взаимного содействия в формировании позитивного образа Содружества. В Содружестве независимых государств 2028 год объявлен годом социального развития и качества жизни, а 2029 – годом транспортной связанности СНГ. Соответствующие решения приняты в Туркменистане на заседании Совета глав государств СНГ. Ожидается, что мероприятия по реализации тематического года социального развития и качества жизни будут направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в социально-трудовой сфере, обмен опытом и положительными практиками по вопросам социальной поддержки населения, проведение международных форумов по актуальным вопросам правовой, социально-экономической и социально-демографической политики государств-участников СНГ. В свою очередь, год транспортной связанности СНГ акцентирует внимание на развитии путей сообщения, логистических цепочек и транспортных услуг. Тематические мероприятия будут направлены на консолидацию усилий по созданию устойчивых и доступных транспортных и транзитных коридоров для государств, включая государства, не имеющие выхода к морю. Таковы основные события прошедшей недели. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи!
1: Итоги недели.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно плюс 11, 13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12, 14. По всей стране без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременный дождь.

0: Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко на саммите СНГ в Туркменистане в минувшую пятницу призвал уделять больше внимания молодежи, которая должна выступать в роли двигателя интеграции. Именно будущим поколениям придется давать ответ на старые и новые угрозы нашему единству, уверен глава государства. Президент подчеркнул, что молодые люди должны выступать двигателями интеграции и сами разрабатывать и воплощать в жизнь социально значимые проекты, которые были бы востребованы в масштабах содружества. Над какими проектами работают в Беларуси «Росатом», рассказал накануне директор странового офиса госкорпорации «Росатом» в Беларуси Станислав Левицкий. Он выделил ряд образцовых проектов союзного сотрудничества, которые демонстрируют высокий уровень технологической интеграции и локализации. Среди наиболее ярких примеров он назвал создание совместного предприятия Центра аддитивных технологий в Минске. Кроме того, Станислав Левицкий затронул тему человеческого капитала. Он подтвердил высокую востребованность белорусских специалистов на атомных проектах корпорации, включая строительство объектов на Дальнем Востоке и в Сибири. В Витебске накануне прошла торжественная церемония открытия командно-штабных учений с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2026». На одной площадке собрались представители Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Напомню, военнослужащие прибыли в Беларусь для участия в плановых мероприятиях. Учения состоятся с 12 по 16 октября. Они помогут отработать слаженность органов управления и войск. В Минске с 15 по 17 октября пройдет душевный фестиваль. В его рамках состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцене Минского городского дворца культуры талантливые вокалисты и инструменталисты поборются за денежный приз и участие в одном из фестивальных концертов. Напомню, душевный фестиваль проходит в Минске уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей. В 2025-м концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Минске, Бресте и Гродно плюс 7, в Могилеве 8 тепла, в Витебске и Гомеле плюс 9. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По всей территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-Ра.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио. Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Традиционно на старте этого рабочего дня. 2 часа в эфире Альфа-Радио. Только важной, нужной и полезной информации специально для тебя. Во второй части нашей программы здесь, в этой студии, появится наш гость, эксперт. Вместе с ним будут обсуждаться те события, которые происходят и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Ну а в первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. А в середине часа короткий выпуск новостей, прогноз погоды. В первые 30 минут традиционно гороскоп для каждого знака. Зодиака появится в нашем эфире рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично сегодня поздравил народ Испании с национальным праздником – Днем Испанской Нации. Уверен, что позитивный опыт взаимодействия между нашими странами на протяжении более чем 30 лет дипломатических отношений, уважительное отношение народов друг к другу, сходство традиционных ценностей помогут нам преодолеть искусственно созданную негативную политическую конъюнктуру, послужат основой для поддержки и расширения многочисленных дружеских, семейных и деловых контактов белорусов и испанцев, говорится в поздравлении. Более 30 стран приняли участие в контртеррористическом форуме в Минске. В программе конференции СНГ по противодействию терроризму и экстремизму, международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры ШОС. Кульминацией стала практическая фаза. В учениях Евразия антитеррор участвовали спецподразделения 6 государств. Форум прошел под патронажем главы государства. Беларусь выступила площадкой для выработки совместных решений, подтвердив приверженность укреплению международной стабильности и безопасности. Борьба с беспилотниками является главным трендом в белорусском ВПК. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус. По его словам, активная работа в этой сфере сейчас ведется с Академией наук. Определено около 15 направлений, которые сведены в единый план, и по ним организована соответствующая работа. Так, например, уже принят на вооружение отечественный комплекс «Шафран». Ведется работа по его модернизации для совершенствования тактико-технических характеристик. Последние полгода 2 самые современные станции для определения низколетящих целей отечественного производства также приняты на вооружение. И в завершение выпуска уборка красного золота в Беларуси в самом разгаре. На Полесье собирают клюкву. Самая большая плантация 7,5 десятков гектаров расположена недалеко от Пинска в хозяйстве Парахонское. Витамины начали собирать в конце сентября, чуть позже обычного. После обмолота их стягивают понтонами к берегу и по транспортеру грузят на прицеп. Следующий этап – сортировка. На конвейере все лишнее удаляют, остаются только сочные блестящие ягоды. Часть идет на реализацию, а часть на заморозку. Сегодня Беларусь входит в десятку крупнейших мировых производителей клюквы. Лакомства на основе ягоды знают на разных континентах. Отмечу, сезон клюквы продлится до конца октября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте и Гродно плюс 6, в Витебске 9 выше нуля, в Минске плюс 7, в Гомеле 11, тепла, в Могилеве плюс 10. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 7 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, как в Беларуси расширяет арендный фонд. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что скандал случился в элитных вузах США. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтая слива пишет о том, что в Польше продолжается школьная вакханалия. Более подробно в телеграм-канале Желтая слива. СБ Беларусь сегодня по лабиринтам столетия. Музыкальный фестиваль, квесты, блюда по-княжески. Более подробно читайте об этом на сайте sb.by. В телеграм-канале СБ Беларусь сегодня. И там же семейный капитал. На что можно потратить досрочно и какие ошибки приводят к отказу в его использовании. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио.
2: You know what?

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.

и понимать, чего они хотят на самом деле. Рак, не будьте слишком доверчивы, не все, что люди говорят вам, сегодня правда. Лев, не торопитесь, этот день не из тех, когда можно сдвинуть горы, перевернуть мир еще до обеда. Лучше запастись терпением. Дева, стоит серьезно отнестись к идеям, которые появляются в первой половине дня. Весы, сегодня у вас будет возможность познакомиться с необычными людьми, чему-то научиться у них, получить информацию, которая пригодится очень скоро. Скорпион, занимайтесь делами важными не только для вас. Стрелец, может быть, не просто справиться с эмоциями, потому что сегодня вы абсолютно все принимаете близко к сердцу. Козерог, день, когда можно не торопиться, не нужно принимать решения в спешке или менять планы на ходу. Водолей, есть возможность укрепить деловые связи, найти новых союзников. Рыбы, отличный день для работы, даже самыми сложными задачами вы справляетесь быстро. Помогает сегодня вам интуиция. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда стоит сосредоточиться на полезных делах, лень и праздность могут привести к проблемам. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил летчика-космонавта, героя Российской Федерации Олега Новицкого с 55-летием. Президент подчеркнул, особой признательности заслуживает активная общественная работа Олега Новицкого, направленная на упрощение дружбы и сотрудничества между братскими народами Беларуси и России, а также на развитие научно-технологического потенциала союзного государства. Минские автомобильные заводы и Демократическая Республика Конго подписали соглашение о сотрудничестве в Министерстве промышленности Беларуси. Стороны выразили обоюдный интерес в выстраивании двусторонних отношений. В Беларуси рассматривается отмена в ряде случаев аукционов по продаже пустующего арендного жилья. Министерство жилищно-коммунального хозяйства активно прорабатывает соответствующий вопрос. В стране сейчас насчитывается около 165 тысяч арендных жилых помещений, при этом около 9% пустует более полугода. Александр Лукашенко держит образование на личном контроле. На минувших выходных стало известно имя нового учителя года. Им стал Денис Дубаневич, учитель математики средней школы номер 5 в Смолевичах. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 5, в Гродно 6 тепла, в Витебске плюс 9, в Гомеле 11 выше нуля, в Минске плюс 7, в Могилеве 10 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске днем от 12 до 14 выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдя.

0: Государство для народа.
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Более 18 тысяч тонн картофеля, овощей и яблок заложат на межсезонное хранение в стабилизационные фонды Брестской области. Следующая важная история. С приходом сентября по всей стране открываются сельскохозяйственные ярмарки. Сельчане приводят новый урожай, а горожане выстраиваются в очереди за картофелем и морковью, чтобы сделать запасы на зиму. Кстати, в Минске ежедневно работают более 90 точек продажи сельхозпродукции. И еще важная история. Новый современный молочно-товарный комплекс более чем на 1330 скотомест для молочных коров открыли в Калинковичском районе. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.
0: Альфа-радио. Мелодии. Наши

0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.
1: Мы проросли корнями.

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: 8 часов 46 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика». Музыкальные фестивали, блюда по-княжески, итальянский сад. Как Мирский замок развивает туристический потенциал. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Какими песнями и приметами живет Новогрудский район? Узнали в 9-м выпуске проекта «Голосы весок». И СБ «Беларусь сегодня». Карьера или родительство? В Беларуси такой выбор не стоит. Государство всесторонне заботится о семьях с детьми. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Сергей Клишевич. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете. Реклама.

Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Экваториальной Гвинеи Теодора Обианга Нгему Мбасога с Днем Независимости. Глава государства отметил, что эта знаменательная дата в современной истории Экваториальной Гвинеи олицетворяет национальное единство и победу в борьбе за свободу и справедливость. За годы суверенитета страна достигла значительных результатов в социально-экономическом развитии, заслужила авторитет в мире, говорится в поздравлении. Президент подтвердил заинтересованность Беларуси в укреплении отношений между странами, а также готовность к активизации диалога на всех уровнях. Реализация договоренностей в торгово-экономической, образовательной, научно-технической, культурной и других сферах придаст динамику сотрудничеству, будет способствовать долгосрочным прочным связям и сближению наших народов, подчеркнул президент. В Беларуси дали старт учениям ОДКБ «Нерушимое братство» и «Барьер-2026». В Витебске открыли командно-штабное учение с коллективными миротворческими силами, а в старых дорогах специальные маневры с подразделениями радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Военнослужащим предстоит отработать проведение миротворческой операции и ликвидацию источников биологических угроз. В маневрах участвуют контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего задействовано более 1500 военных и свыше 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Министерство жилищно-коммунального хозяйства прорабатывает вопрос отмены обязательных аукционов по продаже пустующего арендного жилья в ряде случаев. В стране сейчас насчитывается около 165 тысяч арендных жилых помещений. При этом около 75% этого фонда составляет жилье, которое не было приватизировано гражданами. Еще около 9% пустует более полугода. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 500 000 семей. По поручению главы государства сейчас прорабатывается список лиц, которые претендуют именно на получение арендного жилья, чтобы отделить их от тех, кто ожидает строительства жилья в собственность. Раз в 3 года в Беларуси называют и выбирают лучшего педагога страны. Этот конкурс – своего рода учительский Оскар. На минувших выходных стало известно имя нового учителя года. Им стал Денис Дубаневич, учитель математики средней школы номер 5 в Смолевичах. Трое его учеников получили 100 баллов на централизованном экзамене и тестировании, и еще десятки диплома олимпиад и конференций. Это результаты учителя, который умеет зажигать глаза за партами, и это то, ради чего Александр Лукашенко держит образование на личном контроле, чтобы такие учителя работали, а ученики побеждали. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек, 3.59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 5, в Витебске плюс 9, в Гродно 6 тепла, в Гомеле плюс 11, в Могилеве 10 выше нуля, в Минске плюс 7. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 12-14. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич. Итоги юбилейного саммита СНГ и рабочего визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. В Европе заклеймили Трампа за совет украинцам сменить президента, а в Польше задержали более 100 школьников из-за нападений на учебное заведение. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Итак, готов представить сегодняшнего гостя. Это депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Доброе утро, Сергей.
2: Здравствуйте, товарищи.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается нашего региона. Конечно же, итоги юбилейного саммита СНГ и рабочего визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Туркменистан. С них и начнем. Поговорим о историческом пути СНГ и вообще в целом о силе интеграции. Вот мы видим, что на данном этапе ключевая роль, конечно же, это экономика. Но, тем не менее, мы видим, что итоги юбилейного саммита СНГ показывают, что не только роль в экономике, в целом, скажем так, вот и исторический путь государства, он тоже играет большое значение. Что происходит в этом направлении? Вот ваше видение итогов юбилейного саммита СНГ и, конечно же, почему важно, опять же, развивать содружество и какие недостатки и плюсы есть сейчас на данном этапе в рамках работы содружества.
2: Геополитическая трансформация, которая происходит в мире, она, безусловно, отражается и на нашем содружестве.

на объединение, в нем также участвовала и приглашенная страна-гость Иран. А это, на минуточку, 21-я страна в мире по покупательской, по индексу покупательской способности. Значит, кроме того, это второе государство на планете по запасам газа и четвертое по запасам нефти. И это государство изъявило желание более плотно общаться с нашим интеграционным объединением. А это, безусловно, для нас экономика, это транзит, это Каспий, через который мы можем также направлять свои грузы, и пользуясь тем, что, скажем, имеем возможности до Каспия передвигаться по территории СНГ, через ту территорию стран, которые объединяют определенные экономические договоренности, транзитные договоренности. Поэтому, конечно, этот саммит, он знаков, он показывает то, что СНГ не умирает, как ранее многие эксперты прогнозировали и оценивали, а наоборот имеет, скажем, резерв для того, чтобы действительно стать мощным интеграционным объединением здесь, в нашем регионе. Поэтому правильно президент обозначил, если не будет экономики, эта интеграция государств постсоветского пространства может просто превратиться в клуб по интересам. Mm-hmm. Поэтому, конечно, самое главное – это сегодня экономика. И как раз-таки эти вопросы стояли во главе угла, и глава государства нашего обозначал проблемные вопросы и предложения по развитию наших отношений здесь, в этом направлении. Безусловно, фундамент гуманитарный, наша общая история, наша общая победа, то, что нас объединяет, это основа. Но дальше нужна экономика. Без экономики, по сути дела, такое объединение не имеет смысла. Mm-hmm. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что в нашем регионе, среди стран постсоветского пространства, значит, важным критерием является личностное взаимоотношение лидеров государств, и от этого зависит в том числе и торгово-экономические партнерства, скажем, между нашими странами. Поэтому как бы ситуация ни развивалась в СНГ, хотя мы сегодня видим положительную динамику, очень важно, конечно, двусторонние контакты. Мы с вами знаем, что наш глава государства, он такие контакты имеет, контакты достаточно дружеские, теплые с теми государствами, с которыми мы можем реально сегодня реализовывать интересные, взаимовыгодные проекты. Поэтому, конечно, саммит показывает то, что СНГ еще не изжила себя. Это та интеграционная структура, которая может, скажем, переформатироваться и в новом уже, скажем, статусе, формате с учетом мировых геополитических изменений, может еще внести свой вклад в торгово-экономическое развитие, а значит и в улучшение жизни граждан бывшего Большого Советского Союза, ну, я имею в виду, в первую очередь, государств, которые сегодня входят в состав СНГ. Мы с вами также видим обратный процесс касательно Грузии, которая изначально сразу вышла из состава СНГ. Сегодня думает, ищет варианты, как, скажем, реанимировать вот эту договорную базу, на основе которой можно будет свободно торговать, перемещать товары, услуги, естественно, тоже получать экономические плюсы для своего государства. То есть пошел обратный процесс. Но Молдова сегодня попала в такую ситуацию, когда мы видим с вами, государство фактически внешне имеет внешнее управление, потому, несмотря на все экономические, не только экономические плюсы для себя, для своего народа, ее политическое руководство заявляет обратное и стремится, скажем, навредить. Но я уверен, что как бы там ни было, история, она все-таки справедливая штука. И это государство, и молдавский народ, братский нам народ, он все вернет, скажем, в нужное направление, в то направление, которое сегодня близко молдавскому народу и которое сегодня будет приносить пользу этим людям, так как мы все время вместе жили, помогали друг другу, наши экономики, по сути дела, взаимодополняемы. И то, что производит сегодня в Молдова, оно не нужно сегодня Европейскому Союзу. Там избыток и сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет украинских товаров. Значит, и по многим другим направлениям там, ну, просто хотят превратить из этого государства, к сожалению, сделать придаток, сырьевой придаток Европейского Союза, что, естественно, негативно скажется на уровне жизни людей, который так достаточно низкий. Поэтому, конечно, несмотря на вот те заявления политиков, которые там сегодня руководят этим государством, я уверен, что история все-таки расставит все на свои места, и Молдова пойдет
по пути сегодняшней современной Грузии, которая ищет варианта опять уже, скажем, если не вернуться, то хотя бы иметь плотные, тесные контакты, договариваясь с каждым

0: государством СНГ поделились.
1: Кстати, еще очень важная тема. Александр Лукашенко обратил внимание, что заявление глав государств в связи с 35-летием образования СНГ призвано еще сильнее сплотить людей вокруг общей исторической памяти для недопущения искажения трагических событий, связанных с Великой Отечественной войной. Вот говорили об экономике, но то, что касается, опять же, сохранения общей исторической памяти. Почему это важно? Почему президент делает на этом акцент? Ну и, конечно же, опять же, акцентирует внимание, что нужно больше внимания уделять и обращать на молодежь.
0: Ну, сегодня это, безусловно, тема, которую не удается переломить нашим врагам, даже в те государства, где, значит, всевозможные западные фонды Сороса и другие смогли глубоко, скажем, проникнуть в общество, там не удалось переломить эти государства, ну вот кроме Украины мы видим с вами, и навязать им чуждые этим странам концепции, значит, уничтожение памяти о героях Великой Отечественной войны, в целом о Великой Отечественной войне. И поэтому здесь мы видим с вами единство среди тех стран СНГ, которые являются членом СНГ на сегодняшний день. Соответствующие резолюции принимаются единогласно, без каких-либо там, скажем, споров, отступлений и так далее. И это, опять же, повторюсь, вот фундамент, база, от которой мы можем отталкиваться и по другим направлениям сотрудничества, в том числе и в экономике. Это то единое, что, скажем, у нас сегодня объединяет. Потому что, ну, если наши предки вместе защищали Брестскую крепость, стояли под Могилевом или под Москвой, на Курской, в Курской битве вместе участвовали, гибли, то, естественно, мы просто не имеем права предать память об этих людях, а они нам завещали дружить, общаться, потому что они воевали именно за нашу единую общую родину, которая тогда была, Советский Союз. И, конечно, сегодня ни у кого языки не поворачиваются, может, мысли где-то что-то у кого-то и гуляет, но ни у кого ни языки, ни руки не поворачиваются в сторону того, чтобы, скажем, уничтожить эту память. Да и плюс у всех на глазах пример Украины, государство, которое растоптало, я имею в виду власть, и, скажем, определенные политические силы, естественно, не без внешнего влияния, попытались растоптать память истории Великой Отечественной, своих родных украинских героев, которые освобождали страну и весь мир от фашизма. Сегодня это государство фактически поставлено на грань уничтожения. Оно уже фактически не суверенное. Независимости есть, суверенитета нет. Решения не принимаются фактически самостоятельно, а диктуются на внешнем контуре. И это все предпосылки к такому развитию ситуации. Это вот это самое историческое забвение, безалаберное, безответственное отношение к своей истории. Ну и, конечно, общество тоже должно было сказать свое слово, не только думать о зарплатах, о своем личном благе, там, о каких-то плюшках. А, конечно, если общество не думает о вопросах вечных, о вопросах важных, таких как сохранение исторической памяти, и соглашается со всем тем, что предлагает вот всякого рода дельцы из-за рубежа, в том числе проникшие в органы власти, то, конечно, большому сожалению, вот сегодня это общество такой дорогой ценой расплачивается за историческое беспамятство, историческую безграмотность, за бесхребетность в этом вопросе, расплачивается человеческими жизнями каждый божий день. А это недопустимо. Поэтому, конечно, имея такой пример перед глазами, постсоветские государства, они, ну, сегодня сплочены в той части, чтобы сохранить память для того, чтобы значит, мы вместе здесь единым фронтом защищали те, кто подарил нам возможность жить. Тем более, что есть такие маяки, как Беларусь, Россия, которые показывают пример по сохранению защиты исторической памяти. Вот буквально недавно закончился наш молодежный форум Союзного государства в Могилеве, где собирались в том числе молодые историки, которые, по сути дела, первый раз друг друга в глаза видят, но разговаривают на одном языке, на языке сохранения защиты исторической памяти. То есть ребята представляют разные проекты, но у всех суть одна. Их никто заранее к этому не готовил. Они приехали и рассказывают то, что думают, то, во что верят. А верят они в то, что нам просто необходимо и важно сохранить память о наших героях и передать ее будущим поколениям. В какой форме, как это сделать, у каждого свои есть, скажем, свой опыт. Вот как раз-таки мы и собрали для того, чтобы поделиться этим опытом. Но мы здесь думаем об одном, и я уверен, точно так же у подавляющего большинства стран постсоветского пространства. Поэтому, конечно, здесь мы должны объединяться и эту память сохранить. Потому что в это же время враги наши тоже не дремлют и ищут варианты того, как навязать нам чуждые нарративы, как навязать нам чуждых героев и таким образом рассорить нас. А рассорив нас, конечно, поодиночке очень легко справиться с каждым. Так в истории было не единожды.
1: Ну что, спасибо огромное. Следующая тема, тема касается нашей страны, благотворительности она касается. Новые правила благотворительных сборов. Что меняет указ номер 304? Мы сейчас видим, что на данном этапе уже есть такая основа, которая позволяет сделать сферу прозрачной и навести порядок в сборах средств на лечение. Это указ президента номер 304. Он предусматривает четкий алгоритм. Только официальный благотворительный счет один на человека. Открыть его могут сам нуждающиеся или близкие родственники. Блогеры могут рассказывать о сборах и жертвовать, но не собирать. СМС-сборы сохранены. Для чего нужно было, скажем так, сейчас на данном этапе навести порядок и так сделать прозрачными правила игры в этой сфере?
0: Мы гордимся тем, что в нашей стране установлен относительный порядок во всех сферах жизни общества. Если государство видит где-то какую-то проблему, естественно, предусмотреть, предугадать тоже важно. Но не везде мы с вами понимаем по объективным причинам, мы можем где-то какую-то проблему увидеть заранее или предугадать ее и принять соответствующее решение. Нужна практика. К сожалению, мы столкнулись с такой негативной практикой в этой сфере, в сфере благотворительности, когда некоторые нерадивые, недобросовестные дельцы, или просто, я бы их назвал, нехорошие люди, прикрываясь, значит, горем и бедой других людей, наживались на этом. В том числе, к сожалению, попадались и родители, которые собирали деньги на своих деток больных, а потом, получая эти деньги, значит, тратили их на свои личные нужды. Поэтому, конечно, наблюдая за этим процессом негативным, который происходил, это далеко не, повсеместная практика. И это не распространено тотально на всю нашу благотворительность. Нет. Но такие факты, мы с вами знаем, они были громкие, страна их обсуждала, и, конечно, государство было вынуждено реагировать и регулировать эту сферу в интересах справедливости, то, чего хотят все люди. Потому сегодня принято соответствующее решение, которое здесь, с одной стороны, жестко регулирует эти вопросы, а со второй стороны, никто не страдает, не пострадает, я имею в виду тот, кто желает, заниматься благотворительностью, жертвовать. Наоборот, государство защищает, в первую очередь, тех, кто оказался в беде, кому идут эти пожертвования, чтобы все до копеечки было потрачено на того человека, кому необходима сегодня помощь и кому объявлен такой сбор. И всякого рода, мошенники в этой сфере, они, конечно же, с учетом принятия данного решения, просто перестают быть. Или могут быть, но вне закона. Ну, а если вне закона, то это уже совсем другой разговор и совсем другие нормы нашего уголовно-процессуального кодекса против таких людей будут действовать. Потому и здесь мы тоже наведем порядок, как и в любой другой сфере, где мы видим какие-то малейшие есть лазейки для того, чтобы нехорошие люди могли это использовать в корыстных целях против интересов общества, против интересов конкретного человека, которому нужна помощь.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко в минувшую пятницу принял участие в саммите Содружества независимых государств. Мероприятие на высшем уровне проводилось на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. В завершении официальной части своей речи на саммите Александр Лукашенко высказал мнение, что странам СНГ нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать расширение сотрудничества в экономике. Беларусь готова к восстановлению отношений с Польшей, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке дипломат отметил, что разговор был содержательным. Обновленный перечень для упрощенного найма иностранцев вступит в силу в Беларуси с января 2027 года. Документом определено 47 профессий, на которые наниматели смогут привлекать иностранных работников в упрощенном порядке. В госавтоинспекции дали рекомендации водителям и пешеходам по безопасности в условиях непогоды. Осень диктует особый стиль вождения. Во время осадков водителям нужно выбирать наиболее безопасные скорости движения в соответствии со складывающимися условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 6, в Витебске 9, выше нуля, в Гомеле плюс 11, в Могилеве 10, тепла, в Минске плюс 7. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске от 12 до 14, выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле кратковременные дожди. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни». Здесь, в этой студии, продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Сергей Михайлович Клишевич. Сергей, следующая тема очень активно и громко звучит в средствах массовой информации. Дональд Трамп заявил Зеленскому, что следует провести выборы на Украине. Здесь уже мы видим, что и в Европе прям клеймят Трампа за совет украинцам сменить президента. Что происходит? Вот ждать ли, скажем так, конкретных шагов, либо это просто такая риторика в публичной плоскости, но, скажем так, каких-то конкретных и реальных действий быть не может. Или все-таки что-то будет происходить?
2: Ну, нужно отметить, что за последние два года Трамп 3 или 4 раза публично призывал к выборам на Украине и смене там лидера, президента этой страны. У него такая тактика, мы с вами знаем. То он сначала хвалит украинцев за удары по российским НПЗ, то сейчас уже, это, скажем, критикует. То хвалит Буданова и говорит, что это прекрасный лидер, то, скажем, опять Зеленского. То есть, понятно, за вот этой ширмой, за этим театром может быть скрываться совершенно другие, скажем, цели и задачи, которые преследует политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Но то, что сегодня, скажем, влиять, гарантированно 100% влиять на ситуацию на Украине Трамп не может, это, значит, это факт. Когда европейские лидеры увидели, что, значит, новая администрация Соединенных Штатов Америки не так видит развитие ситуации на Украине, как это видят они, и интересы у них здесь в первую очередь финансовые разошлись, потому что Зеленский для многих европейских лидеров это, ну, такой, скажем, гарант их коррупционных схем, которые разработаны, которые реализуются, осуществляются с помощью конфликта на Украине. Mm-hmm. Круговая порука. Они, естественно, убрав его, тут же будут скрыты те схемы коррупционные, которые отрабатывались и которые установлены уже не один год, эффективно работают в связке с многими европейскими политиками, которые там сегодня находятся у власти. Поэтому, конечно, увидев опасность для Зеленского со стороны Соединенных Штатов Америки, они тут же переключили его на себя полностью, на вот этот вектор Запада, так называемого, о котором мы с вами часто говорим, на себя, на свои, скажем, схемы влияния на него. И поэтому, конечно, убрав его от Трампа, предвидя то, что Трамп может, не согласовывая с ними, скажем, принимать любые решения, невыгодные для европейских лидеров, которые, скажем, повязаны круговой порукой Зеленским. Поэтому, конечно, в этом контексте сегодня влияние Трампа на вот принятие 100% решения о проведении выборов, либо на другие важные стратегические решения общественно-политического характера на Украине, оно это влияние, скажем, ну, значительно ослаблено. И сегодня, в первую очередь, Украина и украинские политические элиты, находящиеся у власти, не зависят от денег Европейского Союза, от денег европейских государств. Да, на эти деньги покупаются, соответственно, американское, в первую очередь, оружие, потому что, ну, в Европе нет такого количества, таких объемов и такого технического, значит, таких технических характеристик у оружия, которое необходимо сегодня Украине. Если бы Трамп, ну, это с одной стороны. С другой стороны, если бы Трамп действительно хотел остановить конфликт, то спокойно можно было бы лишить украинскую армию, значит, разведки, разведданных, которыми активно спонсируется и поставляются, которые активно в вооруженные силы Украины. Значит, можно было бы лишить их связи, спутниковой, которая, опять же, обеспечивается Соединенными Штатами Америки, украинская армия. И, естественно, тогда вопрос, значит, этого конфликта был бы предрешен. Но американцы этого не делают. То есть практических шагов мы не видим. Мы видим только заявления. В ответ Зеленский, значит, естественно, тоже предпринимает определенные шаги, но четко говорит, что я и вас пересижу, и Путина пересижу, и Трампа пересижу, потому что я молод, а они не такие молодые, как я. И, по сути дела, издевается над ними, имея поддержку, опять же, европейских лидеров, с которыми, с многими из которых он повязан коррупционными схемами, и здесь как бы они друг друга не предадут. Поэтому, конечно, здесь вопрос в том числе и в том, удержится ли сам Трамп у власти, с учетом выборов, которые в ноябре, и последующих выборов, как тут будет ситуация развиваться. Поэтому, конечно, сегодня это больше похоже на такой театр, который мы уже давным-давно с вами наблюдаем, который меняет декорации просто моментально, значит, даже, скажем, безо всякой подготовки, без какого-то даже смысла иногда. Вот. Поэтому, конечно, наблюдая за этим спектаклем, самое, что главное и печальное в этом всем театре, то, что о простом украинском человеке, о простом украинском народе никто и не думает. Ни в Америке, ни в Европе, ни тем более их политическая власть. О том, чтобы остановить действительно это кровопролитие, остановить поток этих гробов, которые каждый день идут в украинские семьи, в украинские города, никто про это не думает. Все решают свои вопросы. Трамп свои, европейские лидеры свои, Зеленский свои. Значит, простой украинский народ – это жертва вот этих геополитических разборок. Это, конечно, уже пример сегодня для нашего государства, как мы не должны поступать и как мы должны относиться к своему государству, к своей власти, чтобы, не дай бог, не допустить подобной анархии, подобного беспредела и не попасть вот в такую ловушку, в которую, к сожалению, сегодня угодило все украинское общество и украинское население, в целом украинское государство, которое, по сути дела, потерял сегодня суверенитет и вынуждено вот выживать вот в этих условиях, и не факт, что, далеко не факт, что еще выживет. Хотя, конечно, мы с вами видим, как раздирает это государство. Зеленский полностью подотчетен и подвластен европейским лидерам. В то же время есть такая структура, национальное антикоррупционное бюро, которое полностью подконтрольно Соединенным Штатам Америки, и руководители этого бюро назначают американцы. Естественно, они дергают за эти ниточки, тоже пытаясь влиять на политическую ситуацию, если даже выборы и будут когда-либо на Украине происходить. Естественно, мы увидим еще роль этого национального антикоррупционного бюро в той части, что кучу посмотрим с вами компромата, который они насобирали на тех или иных политиков. И с помощью этого компромата будут влиять, дергать за ниточки, управлять этим процессом, опять же, блюдя свои интересы. Интересы американские, интересы американского эстаблишмента. Но, опять же, украинцы остаются не у дел. Украинцы потеряли влияние над своей собственной властью, потому вынуждены сегодня за это расплачиваться такой дорогой ценой, как человеческими жизнями, каждый божий день.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема. В Польше возникла паника из-за серии нападений с ножом на школы на востоке страны. Об этом пишут польские СМИ. Полиция усилила охрану учебных заведений, сообщила о задержаниях подростков, которые публикуют угрозы в интернете. По информации правоохранителей, были выявлены попытки пронести в школы ножи, другие острые инструменты. Что происходит? Видим, что задержания, вот цифры разнятся, но вот пишут о том, что в Польше задержаны более 100 молодых человек в рамках мероприятий по предотвращению новых нападений в школах. Вот откуда берутся такие тренды и почему вот сейчас на данном этапе мы видим, что достаточно такая серьезная, к сожалению, тенденция. Видим, что происходит во Франции, да, то есть там школьники бунтуют и вступают в столкновение с полицией местной. И опять же ситуация в Польше. Почему так происходит?
2: Мы с вами видим роль социальных сетей и то, о чем мы с вами долго говорили. Кстати, посмотрите на такое своевременное решение нашего Министерства образования, наших органов власти о выборочном досмотре, к примеру, вещей у школьников при посещении наших школ. Что, естественно, вызвало негативную реакцию у наших, так скажем, предателей, находящихся и полностью контролируемых из-за рубежа в той же Польше, которые раскручивали волну недовольства с тем, чтобы, так скажем, вот здесь какое-то создать социальное напряжение на этой почве. А сегодня само это государство, которое поддерживало, скажем, критику определенных ограничений у нас, которые, естественно, на пользу людям, потому что, к сожалению, и мы с вами в нашей новейшей истории сталкивались с экстремизмом в этой школьной среде, когда страдали ученики, мы знаем, помним, в Столбцах ситуация, погибла учительница. В Минске здесь у нас в одном учреждении образования 16 ударов ножом один из школьников нанес. И это, естественно, те вопросы, те проблемы, которые требуют оперативной реакции государства, не дожидаясь каких-то таких случаев, которые у нас происходили, или которые, к примеру, вот сейчас произошли в Польше, где погибли люди, где были ранены школьники. Mm-hmm. Это, естественно, горе. Уже поздно пить боржоми, когда у нас говорят, когда почки отказали. Поэтому решения должны быть своевременные. Мы такие решения приняли, наблюдая за тем, что происходит вокруг, наблюдая за тем, что происходит в информационном поле, в социальных сетях, которые нам полностью не подконтрольны, потому что сервер номера находятся не у нас. Но наша молодежь сегодня там, и кто что туда впихивает и как влияет на мозг нашего, скажем, молодого человека, это большой вопрос. Поэтому, конечно, мы здесь принимаем меры, и не случайно, ну, мы вот со школьниками, это не в парламенте, но в школьной среде обсуждаем вопросы, как нам быть с интернетом, как нам быть с социальными сетями, как, может быть, пойти по пути Австралии или там других европейских государств, которые вводят ограничения, или эти меры не, как скажем, будут востребованы, и их легко можно будет обходить, и никакой пользы они не принесут, а наоборот могут навредить. Поэтому, конечно, мы здесь нужно отметить, еще раз повторю, что на этом фоне мы принимаем своевременное решение, несмотря ни на какие, скажем, попытки надавить на нас извне, с целью сохранить жизнь и здоровье наших граждан, с учетом вот этого бурного мира, который мы с вами видим очень активно меняется, я имею в виду в глобальном плане. Ну, а так как мы часть этого мира, естественно, на нас это тоже влияет. Ну, а что касается Польши, мы с вами видим, как там буквально в короткое время после вот этих трагических инцидентов в польских школах, значит, были задержаны сотни человек, значит, были с польскими спецслужбами промониторены, значит, все социальные сети, чаты, где там кто что писал, и тут же все те люди, которые малейшее подозрение вызывали, они были задержаны. Были задержаны, помещены в соответствующее учреждение, значит, и это говорит о том, что действительно тотальный контроль сегодня установлен польскими властями над интернетом, над, скажем, общественно-информационной жизнью своего государства. Ну, понятно, это в интересах польского общества, но они им нас учить, как нам здесь, какие решения принимать и, так сказать, какие законы в какой сфере вводить. Пусть бы они сначала бы разобрались с экстремизмом в своей стране, а уже потом готовили хоругви, полки всякие всевозможные и все остальное, чем они сегодня занимаются, дабы навредить нашему государству. Поэтому мы, конечно, желаем, чтобы они поскорее разобрались с этими проблемами и навели порядок, потому что недопустима гибель или причинение вреда здоровью мирным гражданам обычным, простым полякам. Поэтому, конечно, мы желаем здесь им успехов в этой борьбе. Но опять же, мы призываем их к тому, чтобы они с уважением относились к нашим решениям, которые исключительно направлены на то, чтобы обезопасить наших граждан, наших школьников, чтобы все спокойно, так же, как часто происходит, учились, получали знания, занимались спортом, значит, занимались культурой и возвращались здоровенькими домой. Поэтому вот опять это ответ нашим родителям на фоне вот этой ситуации, которая там происходит. Еще раз хочу к ним обратиться по поводу тех ограничений, которые сегодня мы вводим и на посещение учреждений здравоохранения, учреждения образования несколько лет назад они были введены, и на ограничения, связанные с использованием мобильных телефонов, и на ограничения, связанные, точнее, досмотр выборочных, значит, вещей школьников. Когда пытались через интернет поднимать бучу и критиковать эти решения, сегодня на фоне даже вот этой ситуации мы видим, что это совершенно правильное, выверенное решение, направленное на обеспечение безопасности наших школьников. Потому что, не дай бог, вот такая ситуация, как сегодня там, и кто потом кого где будет винить? Нам будут винить государство, что не приняли меры, не обеспечили безопасность, не досмотрели там портфель какого-нибудь одного из таких школьников, который начитался, насмотрелся в ТикТоках или еще где-то какой-то информации. Поэтому мы здесь действуем на опережение, это показывает эффективность сегодня нашей власти и своевременность решений, которые власть принимает в интересах общества, в интересах наших людей, в интересах нашей молодежи.
1: Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня и послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Михайлович Клишевич. Спасибо огромное, Сергей, за емкий разговор. Всем отличного рабочего дня, прекрасной рабочей недели. До встречи в буднях.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Александр Лукашенко в минувшую пятницу принял участие в саммите Содружества независимых государств. Мероприятие на высшем уровне проводилось на территории национальной туристической зоны Туркменистана ВАЗа. В завершении официальной части своей речи на саммите Александр Лукашенко высказал мнение, что странам Содружества независимых государств нужно делать шаги в сторону укрепления единства, и приоритетом в этом плане должно стать решение сотрудничества в экономике. Отмечу, нынешняя встреча стала исторической. Содружество отметило 35-летие. Беларусь готова к восстановлению отношений с Польшей, заявил министр иностранных дел Максим Рыженков, отвечая на вопрос, станут ли теплее отношения между двумя странами после встречи руководителей внешнеполитических ведомств в Нью-Йорке. По словам дипломата, разговор был очень содержательным, очень насыщенным обсуждением вопросов, а не какими-то взаимными претензиями. Взаимных претензий не было вообще, потому что и мы, поляки, понимаем, что двигаться вперед надо. Очень хорошо, что такая встреча состоялась, она была своевременной, подчеркнул Максим Рыженков. Обновленный перечень для упрощенного найма иностранцев вступит в силу в Беларуси с января 2027 года. Документом определено 47 профессий, на которые наниматели смогут привлекать иностранных работников в упрощенном порядке. Это 31 профессия рабочих и 16 должностей служащих. В перечень добавлены тракторист, водитель погрузчика, оператор птицефабрик и механизированных ферм. Это расширит возможности для привлечения кадров, в том числе в агропромышленный комплекс. В то же время из перечня на следующий год исключены монтёр пути, акушерка и фельдшер. Госавтоинспекции дали рекомендации водителям и пешеходам по безопасности в условиях непогоды. Осень диктует особый стиль вождения. Во время осадков водителям нужно выбирать наиболее безопасную скорость движения в соответствии со складывающимися условиями, соблюдать дистанцию и боковой интервал. На мокрой дороге значительно увеличивается тормозной путь, а при резких маневрах возможны заносы, поэтому все движения должны быть плавными. Включите ближний свет фар, будьте особенно внимательны при проезде перекрестка и пешеходных переходов. Не стоит преодолевать подтопленные участки, а также оставлять машины в местах, где обычно собирается дождевая вода. Парковаться также следует подальше от деревьев, линий электропередачи и слабоукрепленных конструкций. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. О погоде: сейчас в Бресте плюс 7, в Гродно и Минске 8 тепла, в Витебске и Могилеве плюс 10, в Гомеле 11 выше нуля. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске днем от 12 до 14 выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цыдь.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Размер платежа имеет значение.
1: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
2: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
1: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
2: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
1: И по телефону 146.
0: Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Главе государства продемонстрируют опытное поле кукурузы и доложат о проведении эксперимента, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Он проводился на опытном участке площадью в 20 гектаров в Минском районе. Сотрудничество Беларуси и Ленинградской области охватывает различные сферы – от поставки техники, продуктов питания и оборудования до совместных проектов в машиностроении, строительстве, энергетике и туризме. За этими направлениями вполне конкретные результаты – рост взаимных поставок, белорусская техника на объектах региона, а также новые договоренности, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дразденко. По его словам, Беларусь – это ключевой системный партнер Ленинградской области. Наш товарооборот сбалансирован. Соотношение экспорта и импорта колеблется по годам в пределах 51% на 49%. Это значит, что партнерство взаимовыгодное, что создает крепкую основу для сотрудничества, подчеркнул губернатор. Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца. Акции проведут в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акций в каждом регионе можно будет узнать на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. В Минске начался осенний марафон озеленения. На улицах и проспектах осенью появится более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников. Акцент будет сделан на растениях, устойчивых к городским условиям, лиственных, ясени, клёни, липе и каштане, а также хвойных, соснах и елях. Принять участие в посадках могут и сами минчане. Каждому желающему предоставят необходимый инвентарь. К слову, в столице также проводят работы и по цветочному оформлению. Городской ландшафт украсят свыше 40 тысяч хризантем. Разместятся они на разделительных полосах столичных магистралей. Такой выбор не случайен. Эта культура наиболее устойчива к осенним заморозкам. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении государственного камерного хора. Автор концепции – ведущий, актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде: сейчас в Бресте плюс 9, в Гродно 8 выше нуля, в Витебске и Минске плюс 10, в Гомеле и Могилеве 11 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске днем от 12 до 14 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей. Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
4: Александр Лукашенко сегодня работает в Минском районе, где знакомится с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Он проводился на опытном участке площадью в 20 гектаров в Минском районе. Территорию разделили на 6 частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. Причем использовалось несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. По предварительным результатам, наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносились обычные компосты и компосты со шламами. Президент предлагает использовать такой подход на малоплодородных землях, но для начала всесторонне изучить вопрос, подойти по науке. Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию в Беларуси около 5% по итогам этого года, что ниже установленного предельного параметра в 7%. Инфляция в Беларуси повысилась до 4,6% в годовом выражении в сентябре после 4,5% месяцем ранее. Основной вклад внесли непродовольственные товары. Рост цен ускорился до 3,7% с 3,2%. Это произошло после сокращения перечня регулируемых товаров. Еще одним фактором стали услуги, подорожавшие на 9% в годовом выражении после 8,7% в августе. На этом фоне прогнозируем инфляцию около 5% по итогам года, отметили в банке. Мы сделаем все возможное, чтобы и в следующем, 2027 году, рост цен в экономике не превысил 5%. Это поможет инфляции закрепиться на достаточно низком уровне в среднесрочной перспективе, заявлял ранее глава Нацбанка Роман Головченко. Транспортный налог для белорусов в следующем году подрастет, но в целом несущественно, в диапазоне 6-6,5%, то есть фактически на уровень инфляции. Самым необременительным для физических лиц будет налог на небольшие легковые авто от 80 до 105 рублей в год, а также на небольшие прицепы и мотоциклы – 52 рубля. Дороже всего гражданам обойдется владение грузовым автомобилем более 3,5 тонн – от 575 рублей до 652 и автобусом в 575 рублей. Налог за легковое авто массой более 3 тонн составит 287 рублей в год. Отмечу, это стандартные ставки налога. Для владельцев люксовых автомобилей они повышаются в 10 раз. Под налог на роскошь в нашей стране попадает порядка 3000 авто. В Беларуси во второй половине января, начале февраля ожидается рост заболеваемости респираторными вирусами. Пик, по прогнозам, придется на конец февраля. Для того, чтобы грипп прошел мимо, вакцинироваться нужно уже в этом месяце, предупреждают эпидемиологи. Состав защитных препаратов в этом году полностью обновлен по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Медики учли все мутации вируса. Защитный эффект после прививки развивается в течение 2-3 недель. На выбор белорусам доступны как российская вакцина, так и произведенная в Нидерландах и Франции. Отмечу, текущая эпидемиологическая ситуация в Беларуси оценивается как стабильная, контролируемая и характерная для начала осени. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 6 копеек, 3,59 за 100 российских рублей и 4 рубля 58 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первые концерты из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. сегодняшней погоде. Сейчас в Бресте и Минске плюс 10, в Гродно 9, выше нуля, в Витебске, Гомеле и Могилеве 11 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске днем от 12 до 14, выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе «Трейдин» на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, когда в Беларуси ожидается пик заболеваемости ОРВИ, чем опасна нехватка кальция в организме и какой фрукт может стать оружием против лишнего веса, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте! Во второй половине января и начале февраля в нашей стране ожидается рост заболеваемости респираторными вирусами. Пик, по прогнозам медиков, придется на конец февраля. Для того, чтобы грипп прошел мимо, вакцинироваться нужно уже в этом месяце. Состав защитных препаратов в этом году полностью обновлен по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Эксперты учли все мутации вируса. Защитный эффект после прививки развивается в течение 2-3 недель. На выбор белорусам доступны как российская вакцина, так и произведенная в Нидерландах и Франции. Все случаи заражения респираторными инфекциями, которые прошли лабораторное обследование, подтверждают, что никакой новой инфекции у нас в стране не циркулирует. Текущая эпидемиологическая ситуация в Беларуси оценивается как стабильная, контролируемая и характерная для начала осени. Количество заболевающих стало уменьшаться в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, их на 40% меньше. Канадские ученые обнаружили, что низкое потребление кальция может снижать способность организма усваивать кислород во время физической нагрузки. Исследование показало, что у людей, которые потребляют меньше кальция, показатели аэробной формы и работоспособности сердца и легких заметно хуже, особенно у мужчин. В исследовании приняли участие 576 взрослых, для которых оценивались уровень кальция в рационе, состав тела и физическая активность. Анализ показал, что те, кто получал больше кальция с пищей, имели не только лучшую выносливость, но и более высокий процент мышечной массы при меньшем количестве жира. Авторы отмечают, что кальций играет ключевую роль в работе мышц, регуляции температуры и обмене энергии, поэтому его дефицит может напрямую влиять на физическую форму. Корейские исследователи обнаружили, что экстракт из недозрелых мандаринов способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. В лабораторных экспериментах на клетках жировой ткани экстракт заметно снижал количество жировых капель и активность генов, отвечающих за превращение обычных клеток в жировые. Ученые выяснили, что эффект достигается благодаря флавоноидам. Авторы отмечают, что пока речь идет о клеточных исследованиях, однако результаты указывают на перспективу создания на основе недозрелых мандаринов натуральных средств для профилактики ожирения. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом глава государства заявил сегодня во время рабочей поездки в Минский район. «Надо с соседями сотрудничать, и с поляками, и с литовцами, и с латышами», — подчеркнул президент. «В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать. Это говорит о том, что нам, может, и войны избежать удастся», — подчеркнул президент. Евразийский фонд стабилизации и развития опубликовал новый региональный обзор, содержащий прогнозы экономического роста, инфляции и других макроэкономических показателей Беларуси на 2026-2029 годы. Согласно прогнозу экспертов, экономика Беларуси вырастет на 2% в этом году. Оценка роста ВВП повышена на 0,7 процентного пункта. Основными факторами роста станут восстановление инвестиционной активности, высокий потребительский спрос и улучшение экономической конъюнктуры. Кроме того, в среднесрочной перспективе белорусская экономика будет расти темпами близким к равновесным, то есть в 2027 ожидается рост на 1,2%, в 2028 на 1,1%, а в 2029 на 1,3%. Продолжение темы. В этом году в нашей стране обеспечены опережающие темпы роста доходов населения – 108,1% по итогам 7 месяцев. Это существенно выше прогноза, отметили в Минэкономике. Основной драйвер повышения доходов граждан – это динамика заработной платы. В реальном выражении за январь-август она прибавила 7,7%. Еще более высокими темпами растет уровень оплаты труда бюджетников. Увеличение доходов позволяет людям активнее вести себя на потребительском рынке. Росту реальных доходов населения во многом способствовали меры по сдерживанию инфляции. Потребительские цены в январе-августе выросли на 5,1%. В военных комиссариатах Могилевской области проходит профотбор молодежи для прохождения срочной службы в погранвойсках. Компания охватывает все районы региона, а ее главная цель – найти тех, кто по своим физическим, психологическим и моральным качествам сможет достойно нести службу на границе. Всего из Могилевской области планируется призвать более 200 человек. Тестирует кандидатов специализированная группа, в состав которой входят медик, психолог и представитель пограничной службы. Уже с 23 октября начнется отправка молодых людей в воинские части. После начальной военной подготовки будет экзамен, по результатам которого военнослужащим будет присвоена воинская специальность «инспектор пограничной службы». Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Витебске, Гомеле, Могилеве и Минске плюс 12, в Гродно 11 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 11-13, в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве и Витебске от 12 до 14 выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно, Бресте и Гомеле возможны кратковременные дожди. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гегин заявил, что центр терроризма переместился на Запад.
2: Это было очень масштабно, интересно. Там Чижовка-арена, действия на воде. Смотрю, даже за рубежом привлекло внимание. Наши люди так внимательно за этим всем смотрели. Там летали вертолеты, высаживались группы. Показывался класс действий спецназа. Это правильно. Почему ШОС? Ну, потому что сама организация, Шанхайская организация сотрудничества, у нас многие про это подзабыли, она зарождалась в том числе как антитеррористическая. Вот что было в основе ШОС еще много-много лет назад, уже больше четверти века назад. Первое, нужно было границу урегулировать. Раньше был один Советский Союз и один Китай, затем возникла Россия и множество центральноазиатских стран. С границей было далеко не все в порядке. Слава богу, уже этой проблемы и нет давно. Но она была. И нужно было ее решить. Это раз. Второе, именно в тот период возник вызов Афганистана. Там и так шла гражданская война, потом туда американцы влезли палкой, там все разворушили. Угроза терроризма, она и сейчас остается актуальной, а тогда она была суперактуальной. Это же время вот башен-близнецов в США, да и не только. Нарастание экстремизма, создание центров в нашей сфере ответственности террористических. Терроризм был более чем явной угрозой для многих стран Центральной Азии. Я напомню, что в тот период терроризм и религиозный радикализм была реальная угроза государственности этих государств. Государственности. То есть вообще их существования. Поэтому ШОС изначально была заложена большая антитеррористическая составляющая. Там и антитеррористический центр, и регулярные учения. Сейчас Беларусь полноправная страна-участница ШОС. И поэтому учения проходят на нашей стороне. И в нашем регионе это актуально.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.
1: Размер платежа. Имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
1: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
1: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин пояснил, почему исторические мероприятия в Беларуси направлены на молодежь.
2: Все наши мероприятия направлены на молодежь. Ну что нам с вами друг друга убеждать в нашей исторической правде? Мы и так знаем, что правда на нашей стороне. Транслировать наши взгляды следующему поколению. И здесь идет борьба, уже не просто конкуренция, а борьба. И вы говорите о молодежном форуме Союзного государства. Я бы здесь особо отметил роль нашего парламента, палаты представителей. И палата представителей, наш парламент действительно стал сейчас центром вот этой работы, борьбы за историческую память. Принципиально, что это делают депутаты. Представители власти. Не просто общественники, а именно представители власти. Вот это очень важно. И я вижу, что ребята доверяют. Доверяют тому, что мы говорим. Доверяют той информации, которой мы делимся. Я вижу, как смотрят наши программы, которые в том числе на СБТВ выходят, «Историческая среда», и люди обращаются к этим материалам. Мы когда выезжаем в регионы, встречаемся с людьми в трудовых коллективах, проводим депутатскую работу, мне постоянно задают вопросы, связанные с историей. Вот даже я недавно вел прием граждан, но там была такая спорная ситуация, непростая, там, с ЖКХ, ну, кажется, у человека
3: все. Истории,
2: да, люди погружены в это, закончили разбираться, и говорю, не очень простая ситуация, но закончили разбираться, казалось бы, людям не до этого. Говорит, а теперь можно я вот еще про историю хочу у вас спросить? Понимаете? То есть людей это волнует, и разных возрастов, поэтому наша работа востребована.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания и генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин заявил, что корень протестов старшеклассников во Франции в прогнившей системе образования.
2: На Западе большие проблемы долгое время заметали под ковер, и вот они вспыхнули. Тут все. Вот я специально этот вопрос изучал, но там просто все. Французская система образования и проблемы в ней, они отражают нюансы всей политической системы Франции и Европейского Союза, в частности. Чтобы вы понимали, денег мало на образование не тратится. В этом году увеличились ассигнования на образование. Образование занимает второе место после обороны. Правда, почему оборона на первом месте во Франции? Кто ей угрожает, не всем понятно. Они какие-то выдуманными угрозами борются. И, кстати, люди эти вопросы задают, между прочим, политикам. Так вот, вот эта вся громоздкая бюрократическая система, она сейчас топит Францию. Первое. Французская система образования всегда была навороченная. Я еще помню, когда текст учил по французскому языку, он, значит, «L'éducation France», то там как раз надо было разобраться все эти системы бакалавриатов, лицеев, там три ступени школ, как они потом поступают и так далее. Это все как было запутано, так и осталось. Чтобы вы понимали, там не просто начальная, средняя школа, там высшая школа, это школа, это не вуз в нашем понимании. То есть вот лицеисты, это старшие школьники. Они к этому добавили, еще всех оцифровали, завели цифровые профили учеников, создали систему, не буду вас грузить этими французскими терминами. Фактически, когда учеников распределяют, куда ты дальше пойдешь, обеспечивают контроль за ними, он не может уже поступить, куда хочет. То есть они усложнили эту систему, причем она непрозрачная, эта система. Плюс отвратительный менеджмент даже на уровне школ. Чтобы вы понимали, французский школьник находится в школе, сейчас испугаются наши родители. Так. С 8 утра до 6 вечера не выходит. Причем у него разрывы между уроками могут быть по 3 часа. Вот вы представьте, у него урок закончился, 3 часа он ничего не делает. Да. И никакой воспитательной работы там нет. Вот, чтобы не было никакой воспитательно-диалогической работы. Вот что там. Они предоставлены сами себе. Они формируют внутри школ фактически полубандитские, а то и бандитские группировки. Да, учителей не хватает. Нехватка учителей. То есть ассигнования, которые идут на образование, большие ассигнования, они неэффективны. Они, например, профсоюзы очень влиятельны во Франции, они повыбивали учителям большие пенсии, но на само образование денег тратится мало. Потом, в каких зданиях это происходит? Я сам еще помню, даже вот в Страсбурге сидел, кофе пил днем. Они же там днем нигде не поешь. Вот в обед ланч закончился, и до 6 вечера закрыты кафешки. Там, кофе какой-то купил рядом со школой. И смотрю, школа странная. Но у нас школа навороченная, там ремонты постоянно идет что-то. Не дай бог, там где-то краска облупилась, там директора снимут. Школа, старое здание, 16 века, мне объяснили. Так оно такое ощущение, что 16 века не ремонтировалось. И это проблема. В них зимой холодно, летом жарко, там нет кондиционеров, реально бегают крысы, фотографии показывают. И государство этим не занималось вообще. И сейчас это все взорвалось. В буквальном смысле. И невероятно быстрая волна насилия. Вот это что удивило. Какие-то демонстрации, забастовки во Франции проходят все время. У них такая национальная черта. Но очень быстрая волна насилия, потому что подростки. И вот то тиктокизация. То есть они не воспринимают, когда делают больно другому. Вот один школьник в Марселе, француз, никакой не из 7 мигрантов, взял воспламеняющуюся жидкость, женщине выпалил в лицо. Он не понимал, что ей больно. У них нет вот этого сопереживания. То есть выросло вот это поколение, которое мы называем альфа. Вот с этими нашими психологическими штучками, обнимашками, расскажи о своей психологической травме. Вот мы все их накачали. И вот выросло вот на фоне этой социальной неустроенности, политического бессилия, отсутствия какой-либо организованной воспитательной работы, вот такое поколение. И оно взорвалось. И тут уже речь не идет, там, мигрант, не мигрант, какого цвета кожи, все выступают. Что важно, поддерживают политические силы. Меланшон в Сен-Дени, например, один из самых неблагополучных районов Парижа, мэр, у них в районах есть мэры, мэр поддержал, он выходит вместе с протестующими. Потом насилие со стороны полиции. Одному подростку глаз выбили резиновую пулю, второго руку оторвало. Но полиция не доверяет государству. Они выступают, вступают в стычки с этими протестующими. Макрон говорит, нет, надо тише, иначе мы привлечем полицейских к ответственности. Но все, полиция не доверяет государству. То есть вся система накануне президентских выборов, которые во Франции в следующем году в апреле состоятся, показывает полную недееспособность. Не зря политики, даже депутаты Национальной ассамблеи, Национального собрания Франции открыто говорят, что это смерть Пятой Республики.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
4: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы. Помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
6: Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов по итогам нынешнего года можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. Специалисты также подтверждают, что эксперименты и исследования целесообразно продолжать, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный, и это очевидно, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов. Беларусь и Кипр будут обмениваться опытом в управлении строительными проектами. В Минстройархитектуры прошли переговоры руководителя ведомства Вадима Альшевского с представителями профсоюзного движения Кипра. В центре внимания были вопросы расширения международного сотрудничества в строительной отрасли и защиты интересов трудящихся. Стороны обсудили перспективы взаимодействия. По итогам переговоров достигнут ряд договоренностей о дальнейшем сотрудничестве. Депутаты Палаты представителей по 18 октября работают в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юрлиц, встретятся с избирателями, проведут информационные встречи. Также продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на социально значимые товары, на лекарственные препараты в аптеках и торговых точках. Кроме того, парламентарии примут участие в мероприятиях в рамках недели родительской любви. ГАИ Беларуси усилила контроль за безопасностью перевозки пассажиров. Экипажи ДПС работают на особо оживленных участках улично-дорожной сети. Сотрудники ГАИ проверяют наличие допуска к участию в дорожном движении, необходимых лицензий и документов, следят за техническим состоянием транспортных средств. С водителями проводят беседы по поводу того, как важно избегать резких маневров, особенно в период неблагоприятных погодных условий. Их просят заранее тормозить и соблюдать осторожность при подъезде к пешеходам. Пешеходным переходом. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущий актер и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 13, в Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве 12 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости и поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай
2: и по телефону 146.
0: Реклама.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила настольную лампу с радаром. Она сама включается и регулирует яркость. Pocketbook представила читалки со сменными панелями. И Garmin показала смарт-часы Enduro 4. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила умную настольную лампу, которая умеет определять, когда человек садится за стол, и автоматически подстраивать освещение. Для этого в нее встроили радар с частотой 24 ГГц. Он распознает появление пользователя, избавляя от необходимости каждый раз нажимать на выключатель. За регулировку яркости отвечают два датчика освещенности, расположенные сверху и снизу устройства. Они постоянно отслеживают количество света на рабочей поверхности и в комнате, после чего автоматически настраивают основную лампу и дополнительную подсветку. Таким образом, освещение подстраивается под окружающие условия без участия человека. Через приложение Xiaomi Home можно настроить различные напоминания. Например, лампа способна предупреждать о необходимости сделать перерыв и недостаточном освещении. Время срабатывания уведомлений пользователь выбирает самостоятельно. Garmin представила смарт-часы с впечатляющей автономностью. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов. В режиме экспедиции и энергосбережения девайс способен работать непрерывно. Pocketbook представила две новые электронные книги «Верта» и «Верта Color». Их главная особенность – сменные задние панели, которые позволяют быстро менять внешний вид устройства, как это было у мобильных телефонов в нулевых. Для обеих моделей предложат 5 цветов панелей – черный, белый, красный, коричневый и желтый. Они будут продаваться отдельно. В отличие от обычных чехлов, такие крышки полностью заменяют заднюю часть корпуса, не увеличивая толщину устройства и не закрывая экран или кнопки. Устройство весит всего 140 граммов, а толщина корпуса составляет около 7 миллиметров. Они защищены от брызг по стандарту IPX4. Одной зарядки может хватить на 2 месяца использования. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Ловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна — континент, а враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен.

0: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район на опытном поле кукурузы агрокомбината «Дзержинский» ознакомился с результатами эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Но прежде руководитель агрокомбината подробно доложил главе государства о состоянии дел на предприятии, перспективах его развития, о севеозимых и строительстве различных сельхозобъектов в регионах. Особо глава государства интересовался состоянием дел на Аршанском мясоконсервном комбинате. Владимир Лукьянов рассказал, что предприятие активно модернизирует свои мощности, запущен новый цех, работают над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание.
1: Смотри только за качеством, ни в коем случае не снижай качество, даже если будешь где-то проваливаться. Качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия, видя хороший темп, начинают шутить с качеством. Не у нас.
0: Объявление города Лида первой туристической столицей СНГ является свидетельством высокого потенциала на постсоветском пространстве. Об этом заявили в Национальном агентстве по туризму. Здесь напомнили, что в мае в Лиде прошло выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ, где город представили как показательный пример туристического потенциала для всего Содружества. В июне была выдвинута инициатива придать Лиде соответствующий статус на заседании Экономического совета СНГ в Москве. В сентябре инициативу поддержал Совет по туризму государств-участников Содружества в Душанбе. 9 октября на юбилейном саммите глав государств СНГ в Туркменистане Александр Лукашенко заявил о том, что Лида в следующем году станет первой туристической столицей СНГ. В Беларуси начинаются учения ОДКБ «Нерушимое братство 2026» и «Барьер 2026». В Витебске и Старых Дорогах состоялись церемонии открытия. Военным предстоит отработать действия в ходе миротворческой операции, а также задачи по ликвидации источников биологических угроз. В маневрах участвуют военнослужащие 5 стран – Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего на полигонах задействуют более 1500 человек, свыше 300 единиц вооружения, военные специальной техники, в том числе порядка 80 беспилотников. С этого дня в Минске включают отопление в общественных и административных зданиях, промышленных и прочих организациях. Как сообщили в Мингорисполкоме, этот этап начинается после завершения работ по запуску тепла в жилом фонде. Как сообщалось ранее, отопление в жилфонд Минска начали подавать 30 сентября. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гомеле, Гродно и Витебске 12 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11, 13, в Бресте и Витебске плюс 10, 12, в Гомеле и Могилеве 12, 14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
3: Альфа-радио. Это Альфа-радио.
4: В дороге, на работе, дома.
3: Альфа-радио.
4: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, когда в Беларуси ожидается пик заболеваемости ОРВИ, чем опасна нехватка кальция в организме и какой фрукт может стать оружием против лишнего веса, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Во второй половине января и начале февраля в нашей стране ожидается рост заболеваемости респираторными вирусами. Пик, по прогнозам медиков, придется на конец февраля. Для того, чтобы грипп прошел мимо, вакцинироваться нужно уже в этом месяце. Состав защитных препаратов в этом году полностью обновлен по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Эксперты учли все мутации вируса. Защитный эффект после прививки развивается в течение 2-3 недель. На выбор белорусам доступны как российская вакцина, так и произведенная в Нидерландах и Франции. Все случаи заражения респираторными инфекциями, которые прошли лабораторное обследование, подтверждают, что никакой новой инфекции у нас в стране не циркулирует. Текущая эпидемиологическая ситуация в Беларуси оценивается как стабильная, контролируемая и характерная для начала осени. Количество заболевающих стало уменьшаться в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, их на 40% меньше. Канадские ученые обнаружили, что низкое потребление кальция может снижать способность организма усваивать кислород во время физической нагрузки. Исследование показало, что у людей, которые потребляют меньше кальция, показатели аэробной формы и работоспособности сердца и легких заметно хуже, особенно у мужчин. В исследовании приняли участие 576 взрослых, для которых оценивались уровень кальция в рационе, состав тела и физическая активность. Анализ показал, что те, кто получал больше кальция с пищей, имели не только лучшую выносливость, но и более высокий процент мышечной массы при меньшем количестве жира. Авторы отмечают, что кальций играет ключевую роль в работе мышц, регуляции температуры и обмене энергии, поэтому его дефицит может напрямую влиять на физическую форму. Корейские исследователи обнаружили, что экстракт из недозрелых мандаринов способен блокировать образование жировых клеток и ускорять расщепление жира. В лабораторных экспериментах на клетках жировой ткани экстракт заметно снижал количество жировых капель и активность генов, отвечающих за превращение обычных клеток в жировые. Ученые выяснили, что эффект достигается благодаря флавоноидам. Авторы отмечают, что пока речь идет о клеточных исследованиях, однако результаты указывают на перспективу создания на основе недозрелых мандаринов натуральных средств для профилактики ожирения. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: weekend.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков. Президент подчеркнул, что использовать детей в политических целях недопустимо.
1: Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, что радовались, когда у нас детей этих использовали?
0: Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в семейном законодательстве. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Качанова рассказала членам делегации о традиции проводить в этом городе семейный форум в преддверии недели родительской любви, о том, с чего он начинался 4 года назад и какие вопросы на нем обсуждались с семьями из всех регионов Беларуси. В этом году форум впервые проводится в международном формате, и гости из разных стран обмениваются опытом своих государств в сфере семейного законодательства и сохранения традиционных семейных ценностей. По поручению президента Госсекретариатом Совета Безопасности проводится проверка 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Сегодня командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение госсекретаря Совбеза на приведение подразделения из состава сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению. Мероприятие внеплановое, о нем не знали заранее. Это позволит действительно оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи. Адвокаты Беларуси 14 и 21 октября проведут акции по бесплатному консультированию ко Дню матери и Дню отца. Акции пройдут в первой половине дня в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью, не требующим ознакомления с документами. Подробнее о проведении акций в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах и в социальных сетях территориальных коллегий адвокатов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Масштабный концерт, посвященный музыке Георгия Свиридова, состоится в Белгосфилармонии. В исполнении солистов белорусской оперы и известных пианистов будут звучать романсы и песни на стихи Пушкина, Маяковского, Есенина, Блока, Бернса. 28 октября большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте и Могилеве плюс 13, в Гомеле, Гродно и Витебске 12 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi выпустила настольную лампу с радаром. Она сама включается и регулирует яркость. Pocketbook представила читалки со сменными панелями. И Garmin показала смарт-часы Enduro 4. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Xiaomi представила умную настольную лампу, которая умеет определять, когда человек садится за стол, и автоматически подстраивать освещение. Для этого в нее встроили радар с частотой 24 ГГц. Он распознает появление пользователя, избавляя от необходимости каждый раз нажимать на выключатель. За регулировку яркости отвечают два датчика освещенности, расположенные сверху и снизу устройства. Они постоянно отслеживают количество света на рабочей поверхности и в комнате, после чего автоматически настраивают основную лампу и дополнительную подсветку. Таким образом, освещение подстраивается под окружающие условия без участия человека. Через приложение Xiaomi Home можно настроить различные напоминания. Например, лампа способна предупреждать о необходимости сделать перерыв и недостаточном освещении. Время срабатывания уведомлений пользователь выбирает самостоятельно. Garmin представила смарт-часы с впечатляющей автономностью. Добиться высокой энергоэффективности удалось благодаря сочетанию 1,5-дюймового дисплея с разрешением 280 на 280 пикселей и защитного стекла со встроенными солнечными батареями. Без подзарядки от солнца устройство работает до 36 дней при обычном использовании, а при ярком дневном свете этот срок увеличивается до 90 дней. При отслеживании тренировок батарея держится до 120 часов. В режиме экспедиции и энергосбережения девайс способен работать непрерывно. Pocketbook представила две новые электронные книги «Верта» и «Верта Color». Их главная особенность – сменные задние панели, которые позволяют быстро менять внешний вид устройства, как это было у мобильных телефонов в нулевых. Для обеих моделей предложат 5 цветов панелей – черный, белый, красный, коричневый и желтый. Они будут продаваться отдельно. В отличие от обычных чехлов, такие крышки полностью заменяют заднюю часть корпуса, не увеличивая толщину устройства и не закрывая экран или кнопки. Устройство весит всего 140 граммов, а толщина корпуса составляет около 7 миллиметров. Они защищены от брызг по стандарту IPX4. Одной зарядки может хватить на 2 месяца использования. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Размер платежа имеет значение.
2: Уменьшайте расходы на квадратные метры с Белинвестбанком.
3: И уже в следующем месяце вас встретит новый платеж.
2: Рефинансирование недвижимости. Поставки от 10,9% годовых.
3: Подробнее о программе Трейдин на Белинвестбанк.бай.
2: И по телефону 146.
0: Реклама. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет! В столице Беларуси на маршруты выйдут 33 новых троллейбуса. Более 70 электромобилей зарегистрировано в нашей стране. И на МКАД изменили организацию дорожного движения. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Минске в парке общественного транспорта 33 новых троллейбуса с увеличенным автономным ходом. Они относятся к трехосной сочлененной серии «Витовт» и рассчитаны на перевозку до 130 пассажиров, включая 41 сидячее место. Длина троллейбуса составляет 18 метров. Запас автономного хода до 20 километров. Для удобства и безопасности пассажиров в салоне предусмотрены низкий пол, специальное место для детской или инвалидной коляски с удерживающей системой, а также кнопка вызова водителя. В ближайшее время на городские маршруты выйдут 7 сочлененных автобусов МАЗ-216, а также 28 низкопольных автобусов МАЗ-303. Более 70 тысяч электромобилей зарегистрировано в Беларуси на 1 октября. Развитие электротранспорта сопровождается расширением зарядной инфраструктуры. Планируется к концу года количество зарядных станций приблизить к 3 тысячам. В течение следующих 5 лет число зарядных комплексов будет доведено до 16 тысяч. Новым направлением развития электротранспорта станет электрификация пригородных маршрутов Минска. Так, принятым правительством постановлением предусмотрена установка 21 зарядной станции для обеспечения электротранспортом городов-спутников. На МКАД изменили организацию дорожного движения. Изменения направлены на повышение безопасности и предотвращение ДТП с участием грузового транспорта. В частности, грузовым автомобилям с технически допустимой общей массой более 3,5 тонн запрещено движение по 2-й и 3-й полосе внешнего кольца МКАД на двух участках. От улицы Лейтенанта Кижеватова до улицы Свислочской и от Долгиновского тракта до проспекта Победителей. На прилегающих к этим участкам дороги установлены дорожные знаки движения. Грузовых авто запрещено. Кроме того, на 2-й и 3-й полосе МКАДа нанесена соответствующая разметка. ГАИ просит учитывать водителей эти изменения. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Ну, а дальше что?
2: Ну что-что, взял удочку и на 2 недели. Наверное, аккумулятор разряжен.
1: Наверное? Ты говорил, что понимаешь в автомобиле.
2: Ой, ничего. У меня есть страховка «Технический ассистанс» от «Белгосстраха». Приедут и запустят.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин, спустило колесо или сел аккумулятор, «Технический ассистанс» от «Белгосстраха» решит ваши проблемы. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли. Себе тоже такую куплю. А то как-то колесо менял целый час.
4: Александр Лукашенко высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Минский район. Президент упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран.
5: Нам надо, конечно, посмотреть. Очень важно для меня, я думаю, в каком-то объеме ты это освоишь. Надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, ну, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Посмотри, для нас это важно.
4: Премьер-министр Александр Турчин провел рабочее совещание на тему формирования обоснованного перечня направлений государственной поддержки агропромышленного комплекса с учетом ключевых задач перед отраслью. Сбалансированное развитие АПК относится к одному из приоритетов государственной политики Беларуси. Мировая практика – оказание государственной поддержки данного сектора экономики. Главное требование – эффективность и отдача каждого вложенного государством рубля. Новую магистраль к Минскому жилому комплексу «Северный берег» планирует открыть до конца года. Это будет 6-полосная магистраль протяженностью более 3 километров до МКАД. На этом отрезке появятся 5 новых остановочных пунктов, разделительное дорожное ограждение, светофорные объекты, весной зеленые насаждения и газоны. Новый транспортный коридор создаст прямой сквозной путь от второго кольца к жилищному комплексу и выезд на МКАД. На перспективу вдоль новой трассы заложена территория под развитие скоростного общественного транспорта в Северный берег, трамвая или электробуса. В Минске устанавливают обновленные остановочные пункты. Полностью модернизацию планируют завершить до конца декабря. Масштабное обновление началось еще в 2023 году с замены устаревших павильонов на новые, выполненные в едином архитектурном стиле. А с прошлого года для защиты от сильного ветра и осадков каждый из них стали дополнять второй боковой стенкой. Тонировка навесов защищает от солнечных лучей и способствует предотвращению аварийных ситуаций. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Уникальную праздничную программу «Гармония поколений» представит Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Этот вечер задуман как живой диалог юности и опыта, где музыка связывает разные поколения музыкальных династий. Будут звучать шедевры для фортепиано, скрипки, виолончели и ударных инструментов. 14 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 11, в Минске, Витебске и Могилеве 12 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич рассказал о том, как СНГ может стать мощным интеграционным объединением в регионе.
2: Геополитическая трансформация, которая происходит в мире, она, безусловно, отражается и на нашем содружестве независимых государств. По сути дела, происходил саммит СНГ+. Мы с вами знаем, что кроме стран-участниц этого интеграционного объединения, в нем также участвовала и приглашенная страна-гость Иран. А это, на минуточку, 21-я страна в мире по индексу покупательской способности. Кроме того, это второе государство на планете по запасам газа и четвертое по запасам нефти. И это государство изъявило желание более плотно общаться с нашим интеграционным объединением. А это, безусловно, для нас экономика, это транзит, это Каспий, через который мы можем также направлять свои грузы, и пользуясь тем, что, скажем, имеем возможности до Каспия передвигаться по территории СНГ, через территорию стран, которые объединяют определенные экономические договоренности, транзитные договоренности. Поэтому, конечно, этот саммит, он знаковый, он показывает то, что СНГ не умирает, как ранее многие эксперты прогнозировали и оценивали, а наоборот имеет, скажем, резерв для того, чтобы действительно стать мощным интеграционным объединением здесь, в нашем регионе. Поэтому правильно президент обозначил, если не будет экономики, эта интеграция государств постсоветского пространства может просто превратиться в клуб по интересам. Mm-hmm. Поэтому, конечно, самое главное, это сегодня экономика. И как раз-таки эти вопросы стояли во главе угла, и глава государства нашего обозначал проблемные вопросы и предложения по развитию наших отношений здесь, в этом направлении. Безусловно, фундамент гуманитарный, наша общая история, наша общая победа, то, что нас объединяет, это основа. Но дальше нужна экономика. Без экономики, по сути дела, такое объединение не имеет смысла. Mm-hmm. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что в нашем регионе, среди стран постсоветского пространства, значит, важным критерием является личностное взаимоотношение лидеров государств, и от этого зависит в том числе и торгово-экономические партнерства, скажем, между нашими странами. Поэтому, как бы ситуация ни развивалась в СНГ, хотя мы сегодня видим положительную динамику, очень важно, конечно, двусторонние контакты. Мы с вами знаем, что наш глава государства, он такие контакты имеет, контакты достаточно дружеские, теплые с теми государствами, с которыми мы можем реально сегодня реализовывать интересные, взаимовыгодные проекты. Поэтому, конечно, саммит показывает то, что СНГ еще не изжила себя. Это та интеграционная структура, которая может, скажем, переформатироваться и в новом уже, скажем, статусе, формате, с учетом мировых геополитических изменений, может еще внести свой вклад в торгово-экономическое развитие, а значит и в улучшение жизни граждан бывшего Большого Советского Союза, ну, я имею в виду, в первую очередь, государств, которые сегодня входят в состав СНГ. Мы с вами также видим обратный процесс касательно Грузии, которая изначально сразу вышла в состав СНГ, сегодня думает, ищет варианты, как, скажем, реанимировать вот эту договорную базу, на основе которой можно будет свободно торговать, перемещать товары, услуги, естественно, тоже получать экономические плюсы для своего государства. То есть пошел обратный процесс. Но Молдова сегодня попала в такую ситуацию, когда мы видим с вами, государство фактически внешне имеет внешнее управление, потому, несмотря на все экономические, не только экономические плюсы для себя, для своего народа, ее политическое руководство заявляет обратное и стремится, скажем, навредить. Но я уверен, что как бы там ни было, история, она все-таки справедливая штука. И это государство, и молдавский народ, братский нам народ, он все вернет, скажем, в нужное направление, в то направление, которое сегодня близко молдавскому народу и которое сегодня будет приносить пользу этим людям, так как мы все время вместе жили, помогали друг другу, экономики, по сути дела, взаимодополняемы. И то, что производит сегодня в Молдове, оно не нужно сегодня Европейскому Союзу. Там избыток и сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет украинских товаров. Значит, и по многим другим направлениям там просто хотят превратить из этого государства, к сожалению, сделать придаток, сырьевой придаток Европейского Союза, что, естественно, негативно скажется на уровне жизни людей, которые так достаточно низкие. Поэтому, конечно, несмотря на вот те заявления политиков, которые там сегодня руководят этим государством. Я уверен, что история все-таки расставит все на свои места, и Молдова пойдет по пути сегодняшней современной Грузии, которая ищет варианты опять уже, скажем, если не вернуться, то хотя бы иметь плотные, тесные контакты, договариваясь с каждым государством СНГ по отдельности.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич прокомментировал новый указ по благотворительности.
3: Мы гордимся тем, что в нашей стране установлен относительный порядок во всех сферах жизни общества. Если государство видит где-то какую-то проблему, естественно, предусмотреть, предугадать тоже важно. Но не везде мы с вами понимаем по объективным причинам, мы можем где-то какую-то проблему увидеть заранее или предугадать ее и принять соответствующее решение. Нужна практика. К сожалению, мы столкнулись с такой негативной практикой в этой сфере, в сфере благотворительности, когда некоторые нерадивые, недобросовестные дельцы или просто, я бы их назвал, нехорошие люди, прикрываясь горем и бедой других людей, наживались на этом. В том числе, к сожалению, попадались и родители, которые собирали деньги на своих деток больных, а потом, получая эти деньги, значит, тратили их на свои личные нужды. Поэтому, конечно, наблюдая за этим процессом негативным, который происходил, это далеко не повсеместная практика. И это не распространено тотально на всю нашу благотворительность. Нет. Но такие факты, мы с вами знаем, они были громкие, страна их обсуждала, и, конечно, государство было вынуждено реагировать и регулировать эту сферу в интересах справедливости, то, чего хотят все люди. Потому сегодня принято соответствующее решение, которое здесь, скажем, с одной стороны, жестко регулирует эти вопросы, а со второй стороны, тот, кто желает, скажем, заниматься благотворительностью, жертвовать, наоборот, государство защищает, в первую очередь, тех, кто оказался в беде, кому идут эти пожертвования, чтобы все до копеечки было потрачено на того человека, скажем, кому необходима сегодня помощь и кому объявлен такой сбор. И всякого рода, значит,

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич заявил, что торг США и ЕС за Украину – это театр, где декорации меняют моментально.
2: За последние два года Трамп 3 или 4 раза публично призывал к выборам на Украине и смене там лидера, президента этой страны. У него такая тактика, мы с вами знаем. То он сначала хвалит украинцев за удары по российским НПЗ, то сейчас уже, это, скажем, критикует. То есть, понятно, за вот этой ширмой, за этим театром, может быть, скрываться совершенно другие, скажем, цели и задачи, которые преследует политическое руководство Соединенных Штатов Америки. Но то, что сегодня влияет, гарантированно 100% влиять на ситуацию на Украине Трамп не может, это факт. Когда европейские лидеры увидели, что новая администрация Соединенных Штатов Америки не так видит развитие ситуации на Украине, как это видят они, и интересы у них здесь в первую очередь финансовые разошлись, потому что Зеленский для многих европейских лидеров это, ну, такой, скажем, гарант их коррупционных схем, которые разработаны, которые осуществляются с помощью конфликта на Украине. Поэтому, конечно, увидев опасность для Зеленского со стороны Соединенных Штатов Америки, они тут же переключили его на себя полностью, на вот этот вектор Запада, так называемого, о котором мы с вами часто говорим, на себя, на свои, скажем, схемы влияния на него. И поэтому, конечно, убрав его от Трампа, предвидя то, что Трамп может, не согласовывая с ними, скажем, принимать любые решения, невыгодные для европейских лидеров, которые, скажем, повязаны круговой порукой Зеленским. Поэтому, конечно, в этом контексте сегодня влияние Трампа на принятие 100% решения о проведении выборов, либо на другие важные стратегические решения общественно-политического характера на Украине, оно, это влияние, скажем, ну, значительно ослаблено. И сегодня в первую очередь Украина и украинские политические элиты, находящиеся у власти, не зависят от денег Европейского Союза, от денег европейских государств. Да, на эти деньги покупаются, соответственно, американское, в первую очередь, оружие, потому что, ну, в Европе нет такого количества, таких объемов и таких технических характеристик у оружия, которое необходимо сегодня Украине. Но это с одной стороны. С другой стороны, если бы Трамп действительно хотел остановить конфликт, то спокойно можно было бы лишить украинскую армию разведданных, которыми активно спонсируется и поставляются, которые активно вооруженные силы Украины. Значит, можно было бы лишить их связи спутниковой, которая, опять же, обеспечивается Соединенными Штатами Америки, украинская армия. И, естественно, тогда вопрос, значит, этого конфликта был бы предрешен. Но американцы этого не делают. То есть практических шагов мы не видим. Мы видим только заявления. В ответ Зеленский, значит, естественно, тоже предпринимает определенные шаги, но четко говорит, что я и вас пересижу, и Путина пересижу, и Трампа пересижу, потому что я молод, а они не такие молодые, как я. И, по сути дела, издевается над ними. Имея поддержку, опять же, европейских лидеров, с которыми, с многими из которых он повязан коррупционными схемами, и здесь как бы они друг друга не предадут. Поэтому, конечно, сегодня это больше похоже на такой театр, который мы уже давным-давно с вами наблюдаем, который меняет декорации просто моментально, безо всякой подготовки, без какого-то даже смысла иногда. Вот. Поэтому, конечно, наблюдая за этим спектаклем, самое, что главное и печальное в этом всем театре, то, что о простом украинском человеке, о простом украинском народе никто и не думает. Ни в Америке, ни в Европе, ни тем более их политическая власть. О том, чтобы остановить действительно это кровопролитие, остановить поток этих гробов, которые каждый день идут в украинские семьи, в украинские города, никто про это не думает. Все решают свои вопрос. Трамп свои, европейские лидеры свои, Зеленский свои. Значит, простой украинский народ – это жертва вот этих геополитических разборок. Мы с вами видим, как раздирает это государство. Зеленский полностью подотчетен и подвластен европейским лидерам. В то же время есть такая структура, Национальное антикоррупционное бюро, которое полностью подконтрольно Соединенным Штатам Америки, и руководители этого бюро назначают американцы. Естественно, они дергают за эти ниточки, тоже пытаясь влиять на политическую ситуацию. Но, опять же, украинцы остаются не у дел. Украинцы потеряли влияние над своей собственной властью, потому вынуждены сегодня за это расплачиваться такой дорогой ценой, как человеческими жизнями, каждый божий день.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Ну, а дальше? Что она?
2: Она оказалась такой... Наверное, лопнуло колесо.
1: Я так и знала! Теперь нас съест медведь!
2: Не съест, не бойся. У меня есть страховка. Технический ассистанс от Белгосстраха. Приедут и поменяют нам колесо.
3: Все верно. Если в дороге поломка, авария, закончился бензин или спустило колесо, технический ассистанс от Белгосстраха решит ваши проблемы. Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Вот видишь, быстро и четко.
1: Отличная страховка, знаешь ли.
2: Расскажу мужу.
1: А то он как-то проколотое колесо 3 часа менял.
0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
4: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
4: Александр Лукашенко ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве. Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в семейном законодательстве.
0: Что происходит?
4: Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Главе государства продемонстрировали опытное поле кукурузы и доложили о проведении эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. По мнению специалистов, эксперимент целесообразно повторить в следующем году и продолжить исследования, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный, и это очевидно, но глава государства хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов. Глава государства не исключает, что отходы калийного производства впредь будут использоваться для повышения плодородия почв, прежде всего в южных регионах, где много песков. Александр Лукашенко попросил специалистов делать все ответственно по принципу «лучше меньше, но точно», чтобы можно было объективно оценить результат на практике. Также во время рабочей поездки главы государства в Минский район руководитель агрокомбината «Дзержинский» Владимир Лукьянов подробно доложил о состоянии дел на предприятии и перспективах его развития, о севе озимых и строительстве различных сельхозобъектов в регионах. Как известно, под управление успешного агрокомбината «Дзержинский» в свое время перешли ряд предприятий АПК в различных районах страны, в том числе Слуцкий комбинат хлебопродуктов, Слуцкий мясокомбинат, Вилейский комбикормовый завод, Толочинский элеватор «Агро», Оршанский мясоконсервный комбинат, Витебский мясокомбинат и ряд других предприятий Витебщины. Благодаря этому «Дзержинский» превратился в один из крупнейших аграрных холдингов страны. Особо Александр Лукашенко интересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате. Владимир Лукьянов рассказал, что предприятие активно модернизирует свои мощности, запущен новый цех, работает над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание. Президент особое внимание обратил на важность качества выпускаемой продукции.
5: И все посеяно. Ну, Александр Юрьевич, по Крупскому району немножко, у нас же есть по Крупскому району, есть вопрос. У нас там животноводства нет, кроме птицы. Поэтому не хватает предшественника, и мы сеем после кукурузы. И
6: ты что, ты хочешь сказать, что у меня прям как на зерну?
5: Нет, нам осталось 102 дня. Да пока мы 2 дня все досеваем. Это у меня только в Витебске.
6: Ты в крупках на зерно убираешь кукурузу?
5: Да. У нас нет силоса там, поэтому у нас немножко затягиваются сроки.
6: Но ты не планируешь там иметь какой-нибудь комплекс?
5: Мы в перспективе проговариваем животноводческий комплекс по выращиванию под корм быки.
6: Что у тебя осталось сеять?
5: Это 30 калий. Мы немножко высеваем буквально.
6: Так ты мне доложил, что в Минской области все посеяно.
5: Это я такой.
7: А мне даже пересеяли. Тот план, который мы сеяли на зерно, это уже пересеяли.
5: Это пересеяли.
6: Ты уверен, что тебе это надо, что ты пересеваешь?
5: Наш эксперимент уже не как-то подтверждается. Вот ученый-агроном, я с ним тоже консультируюсь. Дело в том, что сегодня такие средние температуры позволяют еще досевать. И с учетом Крупского района, Витебской области, там есть такие вот моменты, очень тяжелая почва, на самом деле. И если мы, нам лучше в зиму досеять немножко, посмотреть на растения весной, чем весной начинать пахать. Все заливает, мы не можем лезть, у нас очень короткий срок сева там. И тогда, а после 15-го как бы мая вообще смысла нет сеять ни кукурузу, ни зерно. Поэтому как бы вот здесь вот мы стараемся по тем тяжелым землям идти вот до покровов все посеять. Ну, как деды учим.
6: Ворши что с мясокомбинатом?
5: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тот новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили вот в этом месяце. 1 700 000 банок, это правило, 90%. И по тушенке тоже не 90% вышли на мощность
6: производства. То есть ты еще мощности не загрузил?
5: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание, мы переходили на стеклянную банку, там была проблема, жестяная банка, вся была ввозна. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание. Вот
6: с заводом договорились.
5: Все, да.
6: А ты всю банку на этом заводе забираешь?
5: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
6: Рынок по детскому питанию есть.
5: Все.
6: Продажи.
5: Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года... Ну, там небольшую реконструкцию надо провести, докупить сколько оборудования. Мощность завода увеличена на 3 миллиона банков в месяц.
6: 3 миллиона?
5: 3 миллиона. И по тушенке еще на 10 миллионов. Это оршанский мясокомбинат.
6: Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться. Качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия видят хороший темп, начинают шутить с качеством. Не у нас.
4: При производстве продукции на Оршанском мясоконсервном комбинате делают ставку на собственное сырье. Глава государства одобрил подобный подход, когда сельхозпредприятия работают не по давальческому принципу, а полагаются на свои ресурсы. Александр Лукашенко также расспросил Владимира Лукьянова о других направлениях предприятия в Орше. Отдельно было доложено о работе убойного цеха, который был введен в эксплуатацию в 2022 году и специализируется на переработке свинины и говядины. Часть сырья, которая не перерабатывается в детское питание, и тушенку, передается на Витебский мясокомбинат, располагающий большими компетенциями по производству колбасных изделий. Кроме того, на Оршанском мясоконсервном комбинате планируют построить цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по его возведению планируется начать весной следующего года.
0: Это важно.
4: Во время рабочей поездки в Минский район глава государства высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. Также президент прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков.
6: Нам надо, конечно, посмотреть, очень важно для меня, я думаю, в каком-то объеме ты это освоишь, надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Посмотри, для нас это важно.
5: Ну вот, допустим, технологии, которые вот поможут кормам, да? Они же тоже европейские, скажем так. Ну, Европа в свое время очень сильно продвинулась в этом направлении. То, что они сегодня дорогие, да, то, что они сегодня как бы не развиваются дальше тоже, то, что не с кем развиваться. Но мы же сотрудничаем с ними в этом плане. У них есть технологии, мы взяли. Он придет время. Но же все равно себестоимость.
6: Оно уже приходит, это время. Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Ну, радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
0: Точка отсчета.
4: Эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель проводился по поручению главы государства. 10 марта, заслушивая доклад по вопросам текущей деятельности Нацбанка в контексте задач экономического развития страны, президент обратил внимание, что в Беларуси есть поля, которые расположены на холмах и представлены песчаными почвами. В этой связи глава государства предложил эксперимент, который может повысить качество этих полей. Речь идет о том, чтобы попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калия. Солей, чтобы повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.
6: Я вообще сейчас наблюдаю за полями. Есть же у нас поля, особенно рядом там птицефабрики первой, сейчас Дзержинские птицефабрики, которые расположены на холмах. И там просто песчаная почва. Почему мы не смешиваем органику с торфом и хотя бы сантиметров 20 перемешать совсем другое плодородие почвы? Они окупятся. Вот Роман Александрович говорит, что они у нас торф китайцы покупают и делают эти стаканчики для рассады. Ну, это понятно, но не только для рассады. Они именно...
8: То есть деградированную почву тоже.
6: Да, там, где плохие почвы, они вносят торф наш. Слушайте, везут за 1000 километров и понимают, что это окупится. Мы этим не хотим заниматься. У нас все хорошо. Я даже подумал о том, а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать, и что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения. Надо посмотреть, какое это бедное взять поле, почвы бедные, а у нас там и у меня под носом их хватает. И попробовать на каком-то участке. Это же не проблема. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска. Надо поэкспериментировать, заняться этим. Слой этих калийных почв, которые содержат немалое количество удобрений минеральных, органики, торфа, все это перемешивается на песчаных почвах. Но то, что это будет, улучшение будет для почв. Но насколько это экономически обосновано, надо поэкспериментировать. Я готов также понаблюдать.
4: Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. Причем использовались несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шлаками. Разработкой последних занималась Национальная академия наук совместно с агрокомбинатом Дзержинский, Белтопгазом и Беларусь-Калием. После их внесения на поле посеяли кукурузу гибридного сорта универсального назначения Рикардинио и фиксировали результаты наблюдения за ростом и развитием этой культуры, формированием початков. По предварительным результатам наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносились обычный компост и компосты со шламами. По мере роста и развития высота растений на всех экспериментальных участках была сопоставима, но при этом значительно превосходила контрольный образец без удобрений. По среднему количеству початков на растения эксперименты также подтвердили положительный эффект. И в завершение информация от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио. Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Трагедии в школах Польши и превентивные меры в Беларуси. Депутат Палаты представителей Национального собрания Сергей Клишевич объяснил логику ограничений.
2: Сегодня само это государство, которое поддерживало критику определенных ограничений у нас, которые, естественно, на пользу людям, потому что, к сожалению, и мы с вами в нашей новейшей истории сталкивались с экстремизмом в этой школьной среде, когда страдали ученики. И это, естественно, те вопросы, те проблемы, которые требуют оперативной реакции государства, не дожидаясь каких-то таких случаев, которые у нас происходили, или которые, к примеру, вот сейчас произошли в Польше, где погибли люди, где были ранены школьники. Mm-hmm. Это, естественно, горе. Поэтому решения должны быть своевременные. Мы такие решения приняли, наблюдая за тем, что происходит вокруг, наблюдая за тем, что происходит в информационном поле, в социальных сетях, которые нам полностью не подконтрольны, потому что сервера находятся не у нас. Но наша молодежь сегодня там, и кто что туда впихивает и как влияет на мозг нашего, скажем, молодого человека, это большой вопрос. Поэтому, конечно, мы здесь принимаем меры, и не случайно, ну, мы вот со школьниками, mm-hmm. это не в парламенте, но в школьной среде обсуждаем вопросы, как нам быть с интернетом, как нам быть с социальными сетями, как, может быть, пойти по пути Австралии или там других европейских государств, которые вводят ограничения, или эти меры не, как скажем, будут востребованы, и их легко можно будет обходить, и никакой пользы они не принесут, а наоборот могут навредить. Поэтому, конечно, мы здесь нужно отметить, еще раз повторю, что на этом фоне мы принимаем своевременное решение, несмотря ни на какие-то, скажем, попытки надавить на нас извне, с целью сохранить жизнь и здоровье наших граждан с учетом вот этого бурного мира, который мы с вами видим, очень активно меняется, я имею в виду в глобальном плане. Ну, а так как мы часть этого мира, естественно, на нас это тоже влияет. Ну, а что касается Польши, мы с вами видим, как там буквально в короткое время после вот этих трагических инцидентов в польских школах были задержаны сотни человек, были польские

0: законы в какой сфере вводить. Пусть бы они сначала бы разобрались с экстремизмом в своей стране, а уже потом готовили хоругви, полки всякие всевозможные и все остальное, чем они сегодня занимаются, дабы навредить нашему государству. Поэтому мы, конечно, желаем, чтобы они поскорее разобрались с этими проблемами и навели порядок, потому что недопустима гибель или причинение вреда здоровью мирным гражданам обычным, простым полякам. Поэтому, конечно, мы желаем здесь им успехов в этой борьбе. Но, опять же, мы призываем их к тому, чтобы они с уважением относились к нашим решениям, которые исключительно направлены на то, чтобы обезопасить наших граждан, наших школьников, чтобы все спокойно, так же, как часто происходит, учились, получали знания, занимались спортом, занимались культурой, возвращались здоровенькими домой. Поэтому вот опять это ответ нашим родителям на фоне вот этой ситуации, которая там происходит. Еще раз хочу к ним обратиться по поводу тех ограничений, которые сегодня мы вводим и на посещение учреждений образования, несколько лет назад они были введены, и на ограничения, связанные с использованием мобильных телефонов, и на ограничения, связанные, точнее, досмотр выборочных, значит, вещей школьников. Когда пытались через интернет поднимать бучу и критиковать эти решения, сегодня на фоне даже вот этой ситуации мы видим, что это совершенно правильное, выверенное решение, направленное на обеспечение безопасности наших школьников. Потому что, не дай бог, вот такая ситуация, как сегодня там, и кто потом кого где будет винить? Нам будут винить государство, что не приняли меры, не обеспечили безопасность, не досмотрели там портфель какого-нибудь одного из таких школьников, который начитался, насмотрелся в ТикТоках или еще где-то какой-то информации. Поэтому мы здесь действуем на опережение. Это показывает эффективность сегодня нашей власти и своевременность решений, которые власть принимает в интересах общества, в интересах наших людей, в интересах нашей молодежи.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства.
1: Когда-то мы договорились, что-то делать надо с этими шламами. Что такое Солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду. Руда – это калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен. Нам надо оттуда изъять калийное удобрение. Красные эти удобрения, ну, бывают и белые. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Ну, что-то с ними надо делать. Мне специалисты говорят, да не надо ничего делать, во всем мире это так. Но я еще с тех пор думал, что с ними делать. Ну все же, из руды не возьмешь, оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. Ну, провести этот научно-практический, как его называют, эксперимент. Вы выбрали очень правильное место. Я так, правда, с той стороны наблюдал это поле. Оказывается, оно большое. Я вчера прочитал, думаю, а где там? Оказывается, вот этот склон. Ну и предложил ученым, давайте попробуем внести те отходы калийного комбината, в почву внести и посмотрим. Там, где вносили, где не вносили, разница какая будет.
0: Продолжение темы. Во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Минский район президенту доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский». Особо глава государства интересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате. Мощности на предприятии загружены, запущен новый цех, активно работают над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание.
1: Вот что с мясокомбинатом.
2: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тот новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили вот в этом месяце 1 700 000 банок, это провело 90%. И по тушенке тоже не 90% вышли на мощность.
1: То есть ты еще мощности не загрузил?
2: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание, мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка вся была ввозна. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание.
1: Вот всех. С заводом договорился.
2: Все, да.
1: А ты всю банку на этом заводе забираешь?
2: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
1: Рынок по детскому питанию есть.
2: Все. Продаж. Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Ну, там небольшую реконструкцию надо провести, докупить какое-то оборудование. Мощность завода увеличена на 3 миллиона банки в месяц.
1: 3 миллиона?
2: 3 миллиона. И по тушенке еще на 10 миллионов. Это Оршанский мясокомбинат.
0: Беларусь представит свою экспозицию на 9-й китайской международной выставке импорта в Шанхае с 5 по 10 ноября. В национальной экспозиции презентует и промышленный потенциал страны. Примут участие ведущие предприятия системы Минпрома – БМЗ, Планар, МАЗ, МТЗ, Гумсельмаш, Интеграл, Белджи, БелАЗ. Также посетителям продемонстрируют макеты завода Белджи. Можно будет виртуально прогуляться по цехам предприятия, приняв участие в интерактиве и даже собрать свой собственный электромобиль. В центральном районе столицы появилась новая экологическая тропа на плотине в лесопарковой зоне возле гидроузла на водохранилище Дрозды. Название выбрано не случайно. Часть маршрута проходит вдоль канала, где со специальной смотровой площадки можно понаблюдать за настоящей бобровой плотиной. Информационные стенды и таблички содержат сведения о биологическом и ландшафтном разнообразии водного объекта, основах функционирования лесной экосистемы. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 3.60 за 100 российских рублей и 4 рубля 51 копейка за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. 17 октября Белгосфилармония приглашает зрителей на новую программу, посвященную 135-летию со дня рождения Максима Богдановича. На малой концертной сцене будут звучать стихи знаменитого поэта и музыка белорусских композиторов в исполнении Государственного камерного хора. Автор концепции и ведущие актеры и режиссер Олег Винярский. 17 октября малый зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте, Минске и Могилеве плюс 9, в Гродно и Витебске плюс 8, а в Гомеле 11 тепла. Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков, лишь в Гродно возможен небольшой дождь. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы. Живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 14 октября. Мемориал расстрелянным узникам Брестской тюрьмы, город Брест. Открытие выставки в 13:30 в Брестском государственном техническом университете.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11, 13 в Бресте и Витебске, плюс 10, 12 в Гомеле и Могилеве, 12, 14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, а перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. Причем использовалось несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шламами. Глинисто-солевые шламы – это отходы от добычи калийных удобрений. Важно, что в них сохраняется определенный процент полезных веществ. После их внесения на поле посеяли кукурузу гибридного сорта универсального назначения «Рикардиньо» и фиксировали результаты наблюдения за ростом и развитием этой культуры, формированием початков. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов по итогам нынешнего года можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. Специалисты также подтверждают, что эксперименты и исследования целесообразно продолжить, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный, и это очевидно, но президент хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов.
2: Что мы имеем здесь в виду? Когда-то мы договорились, что-то делать надо с этими шламами. Что такое солигорский калийный комбинат? Из-под земли 600-700 метров подняли руду. Руда – это калийное удобрение и грунт. Нам грунт не нужен. Нам надо оттуда изъять калийное удобрение. Красные эти удобрения, ну, бывают и белые. А грунт выбросить. И вы видели возле Солигорска эти горы. Я их наблюдаю с советских времен. Но что-то с ними надо делать. Мне специалисты говорят, да не надо ничего делать, во всем мире это так. Но я еще с тех пор думал, что с ними делать. Ну все же, из руды не возьмешь, оно остается. Может быть, вот на таких горках, где плодородие никакое, вот как там у меня на поле, надо вносить это. И, ну, провести этот научно-практический, я называю, эксперимент. Вы выбрали очень правильное место. Я так, правда, с той стороны наблюдал это поле. Оказывается, оно большое. Я вчера прочитал. Думаю, а где там? Оказывается, вот этот склон. Ну и предложил ученым, давайте попробуем внести те отходы калийного комбината в почву внести и посмотрим. Там, где вносили, где не вносили, разница какая будет. Ну, тут меня все начали меня критиковать, что мы засоление, закисление и прочее, почва пропадет. Что она пропадет? Она и так пропащая. Угу. Вот на этих горках, где ты уже внес там и где пахал, ну, там комбайн шел, как народ говорит, юзом и трактор. Там невозможно, ну, песок. Невозможно было ни посеять, ни убрать нормально. Что тут испортить? Тут уже ничего не испортишь. Давай пробовать. Ну, вот вы здесь внесли. Но пошли дальше, правильно, не вносили на какой-то площади ничего, внесли этот шлам, так называемые отходы с Солигорского завода, внесли органику, с торфом, внесли этот шлам с торфом и так далее. Вы разделили это поле на участки и внесли, соответственно, вместе с этими отходами Солигорска внесли органику. Вот получили поле. Я, конечно, еще раньше заметил, что в этом году мы такого результата сразу не получим.
3: Ничего, правильно.
2: Год на год не приходится. Они разные. Ну вот, получили. Но я прочитал вчера доклад ученых. Они ведь наблюдали в разных фазах роста и созревания этих культур. И что я вижу? Там, где мы внесли эти отходы калийного производства, с органикой и даже с торфом, там результат лучше, да, чем там, где мы не вносили. Значит, эти отходы дают результат. Значит, там есть полезные вещества и немало для растений. То есть, вот если посмотреть по фазам роста, мы уже видим пользу, результат. Поэтому я подозреваю, что, может быть, нам эти горы бесплатно там забирать будут и вносить, особенно там, на юге. Припятский этот регион, там же пески, да и в Солигорске хватает, в Солигорском районе, у тебя там в Куполе и других местах. Ну, начиная с малоплодородной земли.
1: Президенту также доложили об отдельных планах развития агрокомбината «Дзержинский», строительстве различных сельхозобъектов в регионах, завершении сева озимых. Особо Александр Лукашенко интересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь также находится в ведении агрокомбината. Мощности на предприятии загружены, запущен новый цех, активно работают над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание. Требование президента – следить за качеством.
2: Больше что с мясокомбинатами?
3: Оршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тот новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили в этом месяце на 800 банок, это провело 90%. И по тушенке тоже на 90% вышли на нашем производстве.
2: То есть ты еще мощности не загрузил?
3: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание, мы переходили на стеклянную банку. Там была проблема, жестяная банка, все было ввозна. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть Белоруссия завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание.
2: Вот с заводом договорился. Все, да. А ты всю банку на этом заводе забираешь?
3: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
2: Рынок по детскому питанию есть.
3: Все. Продажи. Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночек. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Ну, там небольшую реконструкцию надо провести. Докупить какое-то оборудование, мощность завода увеличена на 3 миллиона банков вместо.
2: 3 миллиона?
3: 3 миллиона. И по тефонту еще на 10 миллионов. Это Оршанский мясокомбинат.
2: Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться. Качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия, видят хороший темп, начинают шутить с качеством, не у нас.
1: Белорусские товары сегодня востребованы во многих странах, и этот потенциал необходимо использовать для развития торговых связей, в том числе с западными соседями – Польшей, Литвой и Латвией, несмотря на непростую обстановку.
2: Нам надо, конечно, посмотреть, очень важно для меня, я думаю, в каком-то объеме ты это освоишь, надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей дрова подорожают. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти, и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда, в связи с этой засухой, ну, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Посмотри, для нас это важно.
3: Ну вот, допустим, технологии, которые вот по тому же кормам, да? Они же тоже европейские, скажем так. Ну, Европа в свое время очень сильно продвинулась в этом направлении. То, что они сегодня дорогие, да, то, что они сегодня как бы не развиваются дальше, тоже. То, что не с кем развиваться. А, ну, мы же сотрудничаем с ними в этом плане. У них есть технологии, мы взяли. Он придет время. У нас же все равно себестоимость.
2: Оно уже приходит, это время.
1: Также президент затронул тему протестов во Франции и жестких действий силовиков. Александр Лукашенко заявил о недопустимости использования детей в политических целях.
2: Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Но то, что было у нас, единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
1: Также президент поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову не ослаблять давление на регионы по проблеме падежа крупного рогатого скота. Говоря о сфере ответственности министра и его ведомства в целом, Александр Лукашенко подчеркнул, что это в первую очередь контроль за соблюдением технологий, будь то растениеводство или животноводство. Министр, в свою очередь, доложил, что в 2026 году уже построено 533 профилактория для содержания телят. Именно с вводом этих объектов в регионах связывают надежды на сокращение показателей падежа. Кроме того, поинтересовался глава государства ходом полевых работ в регионе.
2: Ты посеял все?
4: Мы планировали посеять 340 тысяч гектар. Посеяли на 9,5% больше.
2: Ну все, посеял даже больше.
4: Да, да, да. Да. На 34 тысячи гектар больше. Вот. Как, собственно говоря, и озимого рапса. На 25 тысяч больше, в том числе, выполняя ваши поручения по распахванности, по увеличению оборот земель. Поэтому...
2: Ну, даже у него я заметил, что начали пахать, уже не остается там на три дороги возле леса, это я заметил. Но все равно у него косяков море. Вот пахал поле, ну, знает, что я все равно приеду на то поле. Слушай, мощный трактор мощнейший. Плугов там 12 или 14 корпусов. Это же механизаторы. Ну, почему? Потому что он, наверное, там не побывал, не посмотрел. Ему по голове надо надавать этому механизатору. Он круто разворачивается, где-то допахал, не допахал в улах. Ну и распахал, ну, выше колена. Глубина. Зачем ты залез? Там же песок на этих горах. Зачем ты туда залез? И особенно... Когда с краю шел, он там поднял, это ужасно. Адъютант говорит, ты позвони там Иосифу, уточни, что он там, чем он там занимается. Позвонил. Что он сделал? Он взял, запустил культиватор и выровнял обочины. Ну, хорошо, только я это хорошо знаю.
5: Там рельефный склон.
2: Да не в рельефе дело. Аккуратно надо. Надо, чтобы ты ему показал, что здесь глубже взять, здесь мельче. Я почему на пахоту, я тебе обращал внимание. Да. Нам надо прежде всего обратить внимание на пахоту, потому что это деньги. Вот он трактор туда пригнал, хорошо, если отсюда. А если с Кополя куда-то гнал, это представляешь, какие затраты? Трактор прогнал туда, расход топлива, потом этот культиватор культивирует. А если плохо вспахал, надо не два раза, а три раза культиватором пройти. Ты это хорошо знаешь. Затраты увеличиваются, и все от пахоты.
1: Больше подробностей рабочей поездки президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: В правительстве детально пересмотрят систему государственной поддержки агропромышленного комплекса, чтобы повысить эффективность каждого вложенного бюджетного рубля. На рабочем совещании под руководством премьер-министра было поручено сформировать четкий обоснованный перечень направлений помощи, который будет отвечать ключевым задачам отрасли. Александр Турчин подчеркнул, что субсидирование сельского хозяйства в той или иной форме существует практически во всех странах. Однако сейчас главная задача – определить, какие именно вещи виды поддержки критически необходимы республике и в каких объемах, а от каких мер можно отказаться без ущерба для производства. По мнению главы правительства, текущие механизмы помощи хорошо структурированы, но требуют точечной настройки. Сформированное в ходе совещаний консолидированное мнение министерств и ведомств в ближайшее время будет доложено президенту Беларуси. За время ведения единого реестра пустующих домов в него внесены сведения примерно о 55 тысячах домов. Об этом рассказал консультант отдела Государственного комитета по имуществу Евгений Батуревич. Работа с пустующими домами начинается с обследования территории комиссиями, которые создают местные исполнительные комитеты. Если дом выглядит ветхим или разрушенным, за ним не ухаживают, а земельный участок не содержится в надлежащем состоянии, объект может попасть в поле зрения исполкома и быть внесен в единый реестр пустующих домов. Этот информационный ресурс действует на базе единого реестра имущества.
6: Работа с пустующими домами у нас в стране проводится уже не первый год. Так или иначе, эта работа осуществлялась уже с 2006 года. Ключевая особенность нынешнего этапа, который вот можно точкой отсчета назвать 1 января 2023 года, это создание и активное развитие информационных систем и ресурсов. На базе единого реестра имущества был создан единый реестр пустующих домов, куда местные исполнительные комитеты вносят информацию о всех пустующих домах, которые были выявлены у них на территории. Доступ к этому ресурсу, он открытый, бесплатный, любой заинтересованный может туда обратиться и получить информацию о тех домах, которые расположены на интересующей его территории. Единым реестром пустующих домов эта система не ограничена, поскольку у нас в структуре вообще городского имущества развивается большое число всяких информационных систем. Мы приветствуем эту интеграцию. В настоящий момент на публичной кадастровой карте у нас создан соответствующий тематический слой, на который размещаются эти пустующие дома, и это позволяет наглядно представить то, где они находятся на сегодняшний день. Потому что в виде таблицы, конечно, это хорошо, но в то же время, выбирая пустующий дом, в первую очередь интересуется местоположением этого дома, и вообще больше, наверное, интерес представляет непосредственно земельный участок. Потому что люди хотят приобщиться именно к этому загородному образу жизни и непосредственно к благоустройству вот этой придомовой территории. Также не обошли мы стороной социальные сети. Тоже Национальное кадастровое агентство активно развивает телеграм-канал «Пустующие дома НК». Там публикуются сведения о тех домах, которые у нас на сегодняшний день предлагаются для продажи. То есть этот ресурс служит только для информирования, для получения какой-то дополнительной информации. Там же может размещаться какая-то справочная информация о том, каким образом именно оформляются документы на тот дом, который вас заинтересует. Не более того, основным ресурсом все равно у нас остается единый реестр пустующих домов. И если мы ищем первоисточник, то обращаемся именно туда. На базе единого реестра имущества у нас также с 1 января 2024 года ведется и перечень свободных незанятых земельных участков. Это те участки, которые не имеют землепользователя, то есть фактически принадлежат государству и предлагаются для того или иного использования. То есть там содержится информация о его местоположении, примерной площади, примерных границах и возможных целевых назначениях, а также видах права, на которых его можно оформить. Все это также у нас интегрировано и на публичную кадастровую карту. Там есть еще один тематический слой «Свободные земельные участки». Тоже можно туда обратиться и изучить то, где они у нас расположены и что они из себя представляют.
1: В 2026 году обеспечены опережающие темпы роста доходов населения – 108,1% по итогам 7 месяцев. Это существенно выше прогноза, отметили в Минэкономике. Основной драйвер повышения доходов граждан – динамика заработной платы. В реальном выражении за январь-август она прибавила 7,7%. Еще более высокими темпами растет уровень оплаты труда бюджетников. Увеличение доходов позволяет людям активнее вести себя на потребительском рынке. Розничный товарооборот за 8 месяцев этого года вырос почти на 8,5% к уровню аналогичного периода 2025 года. Росту реальных доходов населения во многом способствовали меры по сдерживанию инфляции. Потребительские цены в январе-августе выросли на 5,1%.
0: Картина дня.
1: По поручению главы государства проводится внезапная проверка боевой готовности отдельного механизированного батальона. Командующему войсками Западного оперативного командования вручено распоряжение госсекретаря Совета безопасности о приведении сил немедленного реагирования в готовность к выполнению задач по предназначению. С военнослужащими проведут контрольные занятия по различным направлениям подготовки. Подразделение совершит марш в назначенный район. Об этом рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Горбатенко.
7: Вот проводиться контрольные занятия по тактической подготовке, по огневой подготовке. Экипажи боевых машин будут выполнять упражнения контрольных стрельб из боевых машин. Ну и на завершающем этапе с личным составом батальона будут проведены занятия по физической подготовке. Это позволяет, в общем-то, действительно оценить готовность и способность батальона выполнять поставленные задачи. В вооруженных силах заканчивается очередной год подготовки, и для этого батальона это будет, конечно же, такой закономерный экзамен.
1: Военнослужащие готовы выполнить поставленные задачи.
8: Задача поступила неожиданно, но настроение боевое, военнослужащие все готовы, с бодрым настроением. Постараемся выполнить поставленную перед нами задачи на наивысшую оценку, дабы отстоять честь нашего подразделения.
1: Внезапный характер проверки позволяет получить объективную оценку уровня боевой готовности подразделений. Итоги контрольных мероприятий проанализируют в Государственном секретариате Совета безопасности и доложат главе государства. Венгрия официально отказалась от оказания военной помощи Киеву и заблокировала транзит оружия в Украину через свою территорию. Премьер республики Мадьяр в интервью финскому изданию подтвердил жесткую позицию Будапешта, а также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС, подчеркнув, что Киев обязан пройти все стандартные бюрократические этапы. Окончательное решение по этому вопросу Венгрия примет только по итогам общенационального референдума. Ранее венгерское руководство заблокировало планы строительства на своей территории стратегических хранилищ нефтепродуктов, предназначенных для снабжения Украины. Американский мирный трек вокруг Украины столкнулся с жестким дипломатическим тупиком. По сообщениям портала Axios, спецпосланники Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер экстренно отложили запланированную поездку в Москву. Визиты заморожены до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и Европа согласиться с обновленной совместной мирной инициативой Белого дома. План Вашингтона предусматривает немедленную фиксацию линии фронта, введение моратория на взаимные удары по энергообъектам и отказ Киева от НАТО. В окружении Трампа обвинили Зеленского в саботаже данных усилий. На этом фоне Москва дала понять, что не намерена подыгрывать кулуарным уловкам Киева. Министр иностранных дел России, комментируя слухи о так называемом энергетическом перемирии, заявил, Зеленский не заслужил никакой передышки, и Россия не будет покупаться на его конъюнктурное заявление. По словам Сергея Лаврова, киевский режим пытается использовать любые международные инициативы исключительно ради тактической паузы и продвижения собственных интересов.
9: Цель одна и очень простая – выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что на выборы даже готов президентские провести, если ему дадут 2 месяца собраться с силами. И за этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения его террористической войны против российского народа. Я не думаю, что передышку он заслужил, не думаю, что мы...

0: Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список около 1600 компаний и лиц из оборонного сектора. Санкции вступят в силу после публикации полного списка в официальном журнале Европейского Союза. Ранее, еще 10 октября, Кая Каллас отмечала, что Евросоюз недоволен решением США разрешить импорт российского дизельного топлива и намерен, в свою очередь, принять 22-й пакет санкций против России на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге. США до этого приостановили действие своих ограничений на импорт дизельного топлива из России и вторичные санкции против его продажи на мировом рынке. Литовцы подают в суд на государство. Поводом стала масштабная утечка персональных данных из центра регистров. Юристы утверждают, что ведомство, отвечающее за хранение персональных данных, в том числе Минюст, не исполнили свои прямые обязанности. К коллективному заявлению присоединились около 2500 человек, а общая сумма иска превысила 12 миллионов евро. На каждого заявителя юристы требуют выплатить 5000 евро компенсации. Всего из центра регистров были похищены более 600 тысяч записей с персональной информацией. Подключения происходили через взломанные учетные записи сотрудников Департамента миграции.
1: Картина дня.
0: Форум «Разговор о важном. Счастливая семья. Сильное государство» стартовал в Беларуси в преддверии недели родительской любви. Он проходит на Полоцкой земле под эгидой Совета Республики во взаимодействии с Белорусской Православной Церковью. Дискуссия проходит уже в четвертый раз, но впервые в международном формате. Среди участников, а их порядка 280 человек, представители духовенства, образования, здравоохранения, многодетные и молодые семьи со всех регионов, представители государства, власти и парламентарии. К разговору о важном присоединятся также и парламентские делегации стран СНГ – России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Важность таких мероприятий отметила председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Мили Меджлиса Азербайджанской Республики Эджран Кемрангазы Гусейнова.
2: Для нас все эти годы семейные ценности, отношение к детям, отношение к женщине, в семье всегда было приоритетным. И то, что мы именно сумели сохранить, и белорусский народ, и азербайджанский народ сумели эти традиции сохранить и в период независимости, это очень важно. Мы видим, что происходит сегодня в мире. Мы видим развал семейных ценностей. Мы видим совершенно невероятные какие-то уродливые формы, которые пытаются навязать нам извне. И мы считаем, что и вот наш руководитель государства, наш уважаемый президент, и вашей страны, уважаемый президент, они все время в своих выступлениях именно концентрируют внимание на вот этой идеологической войне, которая сегодня идет, которая именно острием своим направлена на наше подрастающее поколение, на наши семейные ценности. Поэтому суметь сохранить это.
0: Пленарное заседание масштабного форума запланировано на вторник, а в понедельник в Спасо-Ефросиньевском женском монастыре состоялась диалоговая встреча митрополита Вениамина и председателя Совета Республики Натальи Качановой с 31 семейной парой из всех областей Беларуси. Говорили в основном о том, как укрепить традиционные семейные ценности, исходя из личного опыта. На первый план выходит духовно-нравственное воспитание, обеспечение информационного суверенитета, повышение роли отцов, то, без чего сегодня невозможно представить национальную демографическую безопасность. К слову, именно она – первый приоритет программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Он направлен на сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержку семьи. Марафон озеленения проходит в белорусской столице. На улицах и проспектах осенью появится более 10 тысяч деревьев и около 130 тысяч кустарников. Акцент будет сделан на растениях, устойчивых к городским условиям – лиственных, ясени, клёни, липе и каштане, а также хвойных, соснах и елях. Как отметил директор УП «Зеленстрой» заводского района Минска Андрей Жихарев, принять участие в посадках могут и сами минчане. Каждому желающему предоставят необходимый инвентарь.
3: Осенние посадки уже начались в «Зеленстрой» заводского района. Планируется в осенний период посадить 11 190 штук кустарников. Основной акцент мы сделаем на озеленение МКАДа. Будет проведена работа по посадке деревьев, это компенсационные посадки. Планируется высадить 585 штук деревьев. Ведутся работы по заготовке посадочного материала. Лиственные деревья планируем начать уже в благоприятный погодный период, когда закончится вегетация. Это ориентировочно после 15 октября.

0: начаты работы и по цветочному оформлению. Городской ландшафт украсят свыше 40 тысяч хризантем. Разместятся они на разделительных полосах столичных магистралей. Такой выбор не случайен. Эта культура наиболее устойчива к осенним заморозкам. Студент столичного вуза работал на мошенников. 18-летний учащийся университета стал курьером телефонных аферистов. Парень ждал письмо о зачислении в общежитии. В этот момент ему позвонили неизвестные и сообщили о поступившем почтовом отправлении. Молодой человек, не раздумывая, сделал то, что ему велели неизвестные, а именно сообщил адрес электронной почты. Затем в мессенджере ему пришло сообщение о том, что его персональными данными завладели мошенники, и с ним вскоре свяжутся сотрудники КГБ. Подробности рассказала старший инспектор группы информации и общественных связей Фрунзенского РОВД Минска Илона Буранко.
1: По видеосвязи действительно позвонил якобы сотрудник КГБ, который сообщил, что на имя молодого человека был оформлен кредит и денежные средства переведены на преступные счета. А чтобы избежать ответственности, предложили сотрудничество. По указанию аферистов, парень встретился с пенсионером и забрал у него пакет с 30 тысячами рублей и уехал в соседнее государство, где перевел деньги на указанный электронный кошелек. По возвращении в Минск молодой человек был задержан оперативниками. По данному факту проводится проверка.
0: Теперь задержанный, несмотря на то, что сам стал жертвой обмана, проходит по уголовному делу как соучастник мошенничества. В МВД неустанно напоминают, сотрудники Белпочты, Энергосбыта или правоохранители не связываются через мессенджеры и не просят никаких персональных данных. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Полипрепев на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: болит припев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй

0: будет четко.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет, запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11, 13 в Бресте и Витебске, плюс 10, 12 в Гомеле и Могилеве, 12, 14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, понедельник, 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Господдержку в сельском хозяйстве обсудили на совещании в правительстве. Парламентарии стран СНГ на форуме в Полоцке обменялись опытом в семейном законодательстве.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня в ходе рабочей поездки в Минский район ознакомился с проведением эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель. Главе государства продемонстрировали опытное поле кукурузы и доложили о проведении эксперимента по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель, в том числе за счет использования органических удобрений с добавлением торфа и отходов калийных солей. Президент подчеркнул, что наряду с повышением плодородия почв одна из главных задач эксперимента – найти применение скопившимся горам отходов от калийного производства. Окончательные выводы об эффективности разработанных компостов можно будет сделать после уборки кукурузы на зерно и подсчета полученного урожая. По мнению специалистов, эксперимент целесообразно повторить в следующем году и продолжить исследования, в том числе на зерновых культурах. Результат уже положительный, и это очевидно, но глава государства хочет видеть динамику и понимать, насколько он будет положительным по итогам нескольких сезонов. Глава государства не исключает, что отходы калийного производства впредь будут использоваться для повышения плодородия почв, прежде всего в южных регионах, где много песков. Александр Лукашенко попросил специалистов делать все ответственно по принципу «лучше меньше, но точно», чтобы можно было объективно оценить результат на практике. Также во время рабочей поездки главы государства в Минский район руководитель агрокомбината «Дзержинский» Владимир Лукьянов подробно доложил о состоянии дел на предприятии и перспективах его развития, о севе озимых и строительстве различных сельхозобъектов в регионах. Как известно, под управление успешного агрокомбината «Дзержинский» в свое время перешли ряд предприятий АПК в различных районах страны, в том числе Слуцкий комбинат хлебопродуктов, Слуцкий мясокомбинат, Вилейский комбикормовый завод, Толочинский элеватор «Агро», Аршан мясоконсервный комбинат, Витебский мясокомбинат и ряд других предприятий Витебщины. Благодаря этому Дзержинский превратился в один из крупнейших аграрных холдингов страны. Особо Александр Лукашенко интересовался состоянием дел на Аршанском мясоконсервном комбинате. Владимир Лукьянов рассказал, что предприятие активно модернизирует свои мощности, запущен новый цех, работает над продвижением продукции на внешних рынках. Ставка делается в том числе на детское питание. Президент особое внимание обратил на важность качества выпускаемой продукции.
2: Ты все посеял. Ну, Александр Юрьевич, по Крупскому району немножко, у нас же есть по Крупскому району, есть вопрос. У нас там животноводства нет, кроме птицы. Поэтому не хватает предшественника, и мы сеем после кукурузы. И
3: получаем. Ты что, хочешь сказать, что в ноябре как на зерно хорош сеять?
2: Нет, осталось 102 дня. Да пока мы 2 дня все досеваем. Это у меня только в Витебске.
3: Ты в крупках зерно убираешь кукурузу?
2: Да. У нас нет силоса там, поэтому у нас немножко затягиваются сроки.
3: Но ты не планируешь там иметь какой-нибудь комплекс?
2: Мы в перспективе проговариваем животноводческий комплекс по выращиванию под корм быки.
3: Что у тебя осталось сеять?
2: Это 30 калий. Мы немножко высеваем там буквально.
3: Так ты мне доложил, что в Минской области все посеяли.
2: Это я такой.
4: Они даже пересеяли. Тот план, который мы
2: сеяли
4: на зерно, это уже пересеяли.
2: Это пересеяли.
3: Ты уверен, что тебе это надо, что ты пересеиваешь?
2: Наши эксперименты уже не как-то подтверждаются. Вот ученый-агроном, я с ним тоже консультируюсь. Дело в том, что сегодня такие средние температуры позволяют еще досевать. И с учетом Крупского района, Витебской области, там есть такие вот моменты, очень тяжелая почва, на самом деле. И если нам лучше в зиму досеять немножко, посмотреть на растения весной, чем весной начинать пахать. Все заливает, мы не можем влезть, у нас очень короткий срок сева там. И тогда, а после 15-го как бы мая вообще смысла нет сеять ни кукурузу, ни зерно. Поэтому как бы вот здесь вот мы стараемся по тем тяжелым землям идти вот до покровов все посеять. Ну, как деды учим.
3: В Орше что с мясокомбинатом?
2: Аршанский мясокомбинат вышел по производству детского питания и тушенки. Мы запустили тот новый цех на 21 миллион банок. На сегодняшний день по детскому питанию план поставили вот в этом месяце. имела 70 банок, это правило 90%. И по тушенке тоже не 90% вышли на мощность
3: производства. То есть ты еще мощности не загрузил?
2: Загрузили, все. Все. У нас дело в том, что сегодня детское питание, мы переходили на стеклянную банку, там была проблема, жестяная банка вся была ввозная. Это чистый импорт. Мы приняли решение, есть в Беларуси завод по производству баночки. И мы переделали все производство там на детское питание. Вот
3: с заводом договорился.
2: Все, да.
3: А ты всю банку на этом заводе забираешь?
2: Мы забираем практически 40%. И они еще продают.
3: Рынок по детскому питанию есть.
2: Все.
3: Продажи.
2: Как мы перешли на банку, мы упали немножко по продажам. Сегодня вышли на 1,5 миллиона баночки. И плюс еще законтрактовались с российскими сетями. Думаем, уже у нас есть в плане за 2 года. Ну, там небольшую реконструкцию надо провести, докупить кое-какое оборудование. Мощность завода увеличена на 3 миллиона банков в месяц.
3: 3 миллиона?
2: 3 миллиона. И по тушенке еще на 10 миллионов. Это Равшанский мясокомбинат.
3: Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Даже если будешь где-то проваливаться. Качество все равно возьмет свое. Потому что некоторые предприятия видят хороший темп, начинают шутить с качеством. Не у нас.
1: При производстве продукции на Оршанском мясоконсервном комбинате делают ставку на собственное сырье. Глава государства одобрил подобный подход, когда сельхозпредприятия работают не по давальческому принципу, а полагаются на свои ресурсы. Александр Лукашенко также расспросил Владимира Лукьянова о других направлениях предприятия в Орше. Отдельно было доложено о работе убойного цеха, который был введен в эксплуатацию в 2022 году и специализируется на переработке свинины и говядины. Часть сырья, которая не перерабатывается в детское питание и тушенку, передается на Витебский мясокомбинат, располагающий большими компетенциями по производству колбасных изделий. Кроме того, на Оршанском мясоконсервном комбинате планируют построить цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по его возведению планируется начать весной следующего года.
0: Это важно.
1: Во время рабочей поездки в Минский район глава государства высказался за то, чтобы и в нынешней непростой ситуации стараться выстраивать с западными соседями деловые связи и сотрудничество. Александр Лукашенко упомянул об имеющихся возможностях в торговле на примере древесных топливных пеллет, которые сейчас в дефиците в ряде соседних стран. Также президент прокомментировал протесты школьников во Франции и жесткие действия силовиков.
3: Нам надо, конечно, посмотреть. Очень важно для меня, я думаю, в каком-то объеме ты это освоишь, надо с соседями как-то потихоньку сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. Меня удивляют вообще поляки. Дрова в Польше, да и в Литве у всех соседей дрова подорожали. Ну, возьмите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не надо. Завтра мы им не сможем продать. Почему? Потому что мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Хорошая технология. Гомель делает котел, хороший котел. Оказывается, все автоматика. Пеллеты в бункер засыпал эти и автоматически подается в котел. Поэтому сейчас очень важны эти рынки. Ну, не хотят брать, не надо. Ну, а в этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи. Когда мы не только смотрим через прицел друг на друга, но начинаем экономически сотрудничать, говорит о том, что нам может и войны избежать удастся. Посмотри, для нас это важно.
2: Ну вот, допустим, технологии, которые вот по мужу карман, да? Они же тоже европейские, скажем так. Ну, Европа в свое время очень сильно продвинулась в этом направлении. То, что они сегодня дорогие, да. То, что они сегодня как бы не развиваются дальше, тоже. То, что не с кем развиваться. Ну, мы же сотрудничаем с ними в этом плане. У них есть технологии, мы взяли. Он придет время. Но же все равно себестоимость.
3: Оно уже приходит, это время. Люди в руководстве будут новые, мы это видим. Люди очень недовольны тем, что происходит. Мы не радуемся. Я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов, потому что это недопустимо. Это то самое, что у нас было. Политики используют детей политических целей. Что тут хорошего? Конечно, Макрон жестко эти вещи пресекает. Ну, то, что было у нас. Единственное, за что их можно упрекнуть, чего же вы? У нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете, двойные стандарты. Это недопустимо. Но использовать детей, ну, что ему, 12-15 лет. Чем ты недоволен? Ты еще жить не начал. Ясно, что используют в своих целях политики. Ну, в марте выборы во Франции, я думаю, что-то успокоится. Но радоваться особенно этому не надо. Только единственное, конечно, им надо пальцем указывать. Ребята, а что радовались, когда у нас детей этих использовали?
0: Точка отсчета.
1: Эксперимент по повышению плодородия песчаных почв и сложных земель проводился по поручению главы государства. 10 марта, заслушивая доклад по вопросам текущей деятельности Нацбанка в контексте задач экономического развития страны, президент обратил внимание, что в Беларуси есть поля, которые расположены на холмах и представлены песчаными почвами. В этой связи глава государства предложил эксперимент, который может повысить качество этих полей. Речь идет о том, чтобы попробовать смешать органические удобрения с торфом и отходами калийных солей, чтобы повысить плодородие неблагоприятных для сельского хозяйства земель.
3: Я вообще сейчас наблюдаю за полями. Есть же у нас поля, особенно рядом там птицефабрики первые, а сейчас Дзержинские птицефабрики, которые расположены на холмах. И там просто песчаная почва. Почему мы не смешиваем органику с торфом и хотя бы сантиметров 20 перемешать, совсем другое плодородие почв. Они окупятся. Вот Роман Александрович, что они у нас торф китайцы покупают и делают эти стаканчики для рассады. Ну, это понятно, но не только для рассады. Они именно...
5: То есть деградированную почву тоже.
3: Да, там, где плохие почвы, они вносят торф наш. Слушайте, везут за 1000 километров и понимают, что это окупится. Мы этим не хотим заниматься. У нас все хорошо. Я даже подумал о том, а что если взять слой отходов от калийных солей, слой положить органики, слой торфа, все это перемешать, и что получится? Наверное, хуже не будет. Там же все-таки часть удобрений калийных остается. Запахать их, а следом внести торф и органические удобрения. Надо посмотреть, какое там бедное взять поле, почвы бедные, а у нас там и у меня под носом их хватает. И попробовать на каком-то участке. Это же не проблема. А может быть, мы решим проблему с этими отвалами, которые у тебя там в губернии были вокруг Солигорска. Надо поэкспериментировать, заняться этим. Слой этих калийных почв, которые содержат немалое количество удобрений минеральных, органики, торфа, все это перемешивается на песчаных почвах. Но то, что это будет, улучшение будет для почв. Но насколько это экономически обосновано, надо поэкспериментировать. Я готов также понаблюдать.
1: Эксперимент проводился на опытном участке площадью 20 гектаров в Минском районе. Его разделили на 6 частей, и перед тем, как посеять кукурузу, почву обработали различными способами, без внесения удобрений и с ними. Причем использовались несколько видов удобрений, включая как традиционные для отечественного сельского хозяйства органические и минеральные, так и опытные партии с торфом и глинисто-солевыми шлаками. Разработкой последних занималась Национальная академия наук совместно с агрокомбинатом Дзержинский, Белтопгазом и Беларусь-Калием. После их внесения на поле посеяли кукурузу гибридного сорта универсального назначения Рикардинио и фиксировали результаты наблюдения за ростом и развитием этой культуры, формированием початков. По предварительным результатам наиболее положительную динамику набора зеленой массы продемонстрировали растения на участках, где вносились обычный компост и компосты со шламами. По мере роста и развития высота растений на всех экспериментальных участках была сопоставима, но при этом значительно превосходила контрольный образец без удобрений. По среднему количеству початков на растения эксперименты также подтвердили положительный эффект. И в завершение информации от партнеров Альфа-Радио. Первый концерт из цикла «Сказки для взрослых» представит Государственный камерный оркестр. Это не только музыкальная программа, но и интеллектуальные лектории и разрушение стереотипов о сказке как о легком жанре. Глубокое психологическое и историческое исследование от автора и рассказчика Евгения Бушкова. 25 октября Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11, 13 в Бресте и Витебске, плюс 10, 12 в Гомеле и Могилеве, 12, 14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Альфа Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: weekend.
1: Альфа Радио. Прогноз погоды.
2: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

Радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске и Гродно ожидается плюс 11-13, в Бресте и Витебске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 тепла. По большей части территории страны без существенных осадков. Лишь в Гродно возможен небольшой дождь.